0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
2: Радио Рекорд Самара.
1: Присоединяйтесь.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
3: Телефон рекламный.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
5: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
4: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
9: Телефон

0: Погода.
1: Что рассказывают нам синоптики? Ну, на самом деле, ничего такого хорошего. Если честно, 11 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Днем переменная облачность, возможен дождь, и будет только 14-16. Но хорошо, что есть рекорд, и ведущие, которые рассказывают что-то хорошее все-таки периодически. Ну, к примеру, что мы послушаем в ближайшем будущем, да? Хорошая информация, хорошая. А музыка вообще крутая. Фишер, дальше. Также DJ Snake Paradise и John Summit с недавней обновочкой, а потом 7 до 11. Мега утро. И не только что-то рассказывать хорошее будем, но еще, кстати, будем рассказывать что-то полезное, да, важное. Ну и, естественно, играть будем с тобой, общаться будем. Скоро-скоро.
0: Реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру. Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл». 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте, порядки, получения на «Аврора Молл.ру 18+.

0: Плюс, город Ульяновск.
1: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядки получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.

0: хит старше 12 лет. На рекорде.
1: Так, сейчас буду грузить тебя с утра пораньше, в начале мегаутра информации. Врачи рассказали о популярных ошибках с утра. По словам медиков, гипертоникам не следует резко вскакивать с кровати, сразу включаться в активность. Это может повысить давление. Вторая ошибка – крепкий кофе натощак. Особенно если человек плохо спал или проснулся уже с высоким давлением, лучше сначала выпить воду, а потом сделать легкий завтрак. Ну и третья ошибка – сигарета утром. Никотин вызывает сосудистую реакцию, может повышать давление. Мы вообще против курения. А еще нежелательно сразу после пробуждения давать организму тяжелую физическую нагрузку. Это о том, что не нужно делать утром, а о том, что нужно делать. Мой спич будет коротким. Слушать рекорд. Вот. Мой посыл такой. Слушать рекорд. Ты, собственно, это уже и делаешь. Продолжаем в том же духе. Отличная музыка впереди. Розыгрыши тоже прямо по курсу. Общение, полезная, важная информация. Все это с 7 до 11. Вообще все это круглосуточно на рекорде. Но с 7 до 11 у нас мега утро. Ну и первым мега утренним часе Дон Диабло. Дальше обновочка Джош Фавос. Диви Рекша, Фейтлесс, хит New Religion. Алла Фармен тоже порадует нас своим присутствием в плейлисте. И в эфире тоже. И прямо сейчас Трэйп Мафия Хаус. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе доброго утра. Рекорд Дэнс Радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Забираем рекомендации астрологов. Овны, приведите в порядок рабочие дела и документы. Избегайте спонтанных покупок, чтобы сохранить бюджет. Тельцы, займитесь безопасностью имущества или долгосрочных активов. День идеален для планирования. Близнецы, ваша харизма сегодня на пике. Используйте этот момент для важных переговоров. Раки, найдите время для уединения и анализа. Интуиция подскажет верный выход из ситуации. Львы, внимательно слушайте окружающих. Случайное известие может принести вам выгоду. Девы, вас захлестнет желание обновить пространство или сменить стиль. Творчество принесет радость. Весы, день принесет гармонию в отношения. Наступило идеальное время для душевного разговора. Скорпионы, события могут вызывать раздражение, но гибкость поможет извлечь из них пользу. Стрельцы, финансы порадуют стабильностью или поступлениями. Появится шанс закрыть старый долг. Козероги, удачный момент для покупки давней материальной мечты. Радуйте себя без чувства вины. Водолеи, направьте энергию на бытовые вопросы и помощь близким. Вечер проведите дома. Рыбы, проявите сосредоточенность на деталях и терпение. Вечером вас ждет приятный сюрприз. Гороскоп можно прочитать в группе ВК, Радио Рекорд Самара, ну и послушать, переслушать в телеге Макси.

In the mix. Это наша утренняя разминка, с нее все и начинается. Я имею в виду мега-утро, ну и дальше череду игрушек мы продолжим. Но все вот с Индемикса стартует. Сейчас я оставлю 15-секундную подборку треков. И нужно посчитать, сколько в мини-миксе мы поместили композиции. Количество отправляй в личку телеграм-канала, либо в личку ВК, не забудь указать номер телефона. Сразу троих позову на кофе, подарю по двойному приглашению в любую из кофеен Мозаик Кофе Инсин, на любой из кофе. И воспользоваться можно в любое время. Считаем.

0: Да, кофе ты выбираешь сам, время похода в кофейню тоже, да и саму кофейню Мозаику Кофейни тоже выбираешь. Сам вариантов много, а вот в нашем миксе только два варианта. Нет, конечно, ты можешь свой предложить, но он, скорее всего, будет неверным. Мои варианты такие, здесь было 5 или 7 треков. Отправляй либо пятерку, либо семерку в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30 подарю по двойному приглашению в кофейню.
1: Рекорд. Погода.
0: И еще несколько цифр, ну, может быть, не особо приятных. На улице 11 градусов всего, по данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность, возможно, дождь, и только 14-16. Ну, а далее только приятности, ну, уже не цифры, да, буквы, ноты. Ждем Зиверт, Бенни Бенасси с классикой Satisfaction и Иман Бек составит нам тоже компашку.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: тобой это что-то. Это что-то.
1: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд
2: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Прокомсультируйтесь с врачом.
4: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
5: Мой динозавр атакует.
6: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
7: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх-бар». Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

Supermix. Всегда, когда мы озвучиваем имена, фамилии, это радость, это приятность. Ну, иногда это имена исполнителей, которые порадуют нас в ближайшем будущем, да? Ну, музыка крутая, да, поэтому это приятная озвучка, а иногда это твое имя и твоя фамилия. В качестве победителя одной из игрушек прошла первая игровая история этим мегаутром. Наша разминка традиционная. Ставил 15-секундную подборку из треков. Надо было их пересчитать, отправить количество в личку телеги либо в личку ВК. Конкретно надо было семерку отправить, потому что было 7 треков. Верно, вовремя у нас засветили телеги и ВК Юля Андреева, также Константин Илларионов и Дмитрий. Последние цифры номера мобильника 4495. Вот фамилию пока еще не знаю. Каждому дарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаик Кофе-Инти» на абсолютно любой кофе. Ну, это, кстати, перечисление имен исполнителей, да? Дальше с нами Бобби Рекша, Faithless, New Religion и Дэвид Гетта прямо сейчас.

0: Рекорд. Новости.
1: Сотрудников службы благоустройства задержали в Самарской области за мошенничество. По версии следствия, в бюджетном учреждении были устроены мертвые души, в то время как реальным сотрудникам иногда приходилось очень рано вставать, чтобы все успеть. Полученные незаконным путем средства на общую сумму около 1 миллиона рублей подозреваемые присвоили себе, считает Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области. Сейчас расследование продолжается, проводятся экспертизы. Жители Самары стали чаще пользоваться автобусами, чем другими видами общественного транспорта. Об этом сообщает администрация города. По ее данным, за год пассажиропоток вырос на 25,5%. На речном вокзале Самары до конца июня установят терминалы для покупки билетов. Об этом сообщил в РИО министр транспорта региона. Также появится новый речной маршрут Самара-Сызрань. Запустят его с 1 июля. Рейсы планируются раз в неделю по выходным дням. На линии заработает «Восход» на подводных крыльях вместимостью 71 человек. Расписание 2 рейса в сутки – утром из Самары и вечером из Сызрани. Ну а с 1 июня еще запустят «Валдай» до Винновки. Еще больше новостей важных, срочных, интересных и жизни города, страны и мира читай круглосуточно в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Сообщаю о засадах, где патрули ДПС и сложности на дорогах под постами засада, там же в телеге и в Максе.
0: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому? Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

7.47, Сабари, давай сделаем это утро еще бодрее и даже слаще. Приглашение двоих в кофейню Мозаику Финти задарю тебе, где тебя поджидает кофейня. Я имею в виду кофе плюс десерт. Ну, тебя и того, с кем ты отправишь туда. В начале мега утра сложными правилами тебя не грузим. Все очень легко и просто. Проверяем твою внимательность, либо интуицию. Да, если ты недавно подключился, то действительно придется гадать, чтобы ответить на вопрос, какой из двух треков был ранее. Ставлю два фрагмента двух тем побудок, и обе крутятся в эфире. Одна из них была в этой 60-минутке. Какая именно? Выбирай либо первый фрагмент, либо второй. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно куда. Главное, укажи номер телефона, чтобы мы могли до тебя дозвониться. Становись 40-м и забирай приглашение. Первый фрагмент. Внимание!

0: цифра 1, либо цифру 2 отправляем в личку телеги, либо в личку ВК. Радио Рекорд Самара, жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: На улице 11 градусов, по данным Яндекс Погоды. Днем в Самаре переменная облачность, возможен дождь, и около 14. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднений. С 8 часов пробки начнут расти, к 9 часам будет пик аж в 5 баллов. И сейчас вот на Московском шоссе Революционной, внимание, до Авроры, тормозит, то есть из центра пробка, на Революционной Дебенко до Московского шоссе, на Новом вокзале от Москвы до Нового Садового, как обычно, на 22-м от Победы до Заводского, на Заводском от Гаражного проезда до 22-го партсъезда. Ну и все, наверное. Ну, конечно, не все, есть заторы, но все они такие пятиминутные, небольшие. Ждем в ближайшем будущем Дона Диабло и ремейк на Пола Ван Дайка «Аутонейл».
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Рекорд реклама.
5: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
6: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Лугарен, 110, 547, 605, 11, 96.
7: Заберите новую коллекцию.

0: центов на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок активности, порядок получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
4: Успейте купить новую «Лада Гранта» всего от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в «Самараавто». Только сейчас при покупке автомобиля вы получите подарок, антикоррозийную обработку и пакет «Полная готовность». Надежный, экономичный и практичный автомобиль для города и путешествий «Лада Гранта» ждет вас в дилерском центре «Самараавто». «Самараавто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б напротив ТК «Амбар». Телефон 8 846 211 1095. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Кредит ОДО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: С 29 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

уже, либо еще, я не знаю, как у тебя со временем, но уже вторая игрушка у нас прошла, и итоги ее подводим. Ранее ставил два фрагмента двух треков будильников, которые постоянно бодрят нас в эфире, но конкретно в этом часе была одна тема, нужно было вспомнить, либо угадать. Ну и судя по ответам, многие гадали, ну потому что ответы неправильные. Действительно, ой, очень много неправильных ответов. Так, но все-таки наскреб я нужного по счету верно ответившего. Им оказался у нас Костя, фамилию пока не знаю, к сожалению, Костя, я до тебя не дозвонился, но номер телефона, последние цифры, номер мобильника на всякий случай, 99-68. Кость, поздравляю. Правильный ответ один. Надо было цифру один отправить в личку телеги, либо в личку ВК. Кость, ну а я тебя поздравляю. Приглашение на двоих в кофейню «Мозаик кофе Инти», в любую из кофейн, на любой кофе, на любой десерт, количество двух штук достается тебе. А что достанется тебе? Ну, вопрос. На него ответим в самом ближайшем будущем. Мегутро продолжается. Розыгрыши также здесь. Доброе утро.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8.00, Самаре уже совсем скоро. Здесь, ну, во-первых, трэш-пати 8.40-8.45. Слушаем неформатные треки. Рубрика «Засада». Выясняем, где какие сложности на дорогах. Пиши в телеге Макси под постами «Засада». Ну и, конечно, наша беспроигрышная игровая тема «H2Ошники». Нет, если мы с тобой уже начали играть, то все, ты в любом случае что-то получишь. Ты в любом случае получишь брендированную, рекордную, артезианскую крутую воду от производителя «Кристальная». Но вопрос, сколько? Вот здесь вот как бы важно, да? Важно ответить на звонок на наш. Если ты отправил заявку, все, если ты ответил на звонок, мы с тобой играем, все, значит, воду получишь. А вот сколько, это ты уже сам решай. Уже подробности через 15 минут, скоро-скоро. Ну и самая основная такая беспроигрышная история, это то, что ты включил рекорд, а значит, уже выиграл. Выиграл крутую музыку, как вариант, еще что-то в наших играх. Естественно, бодрость для тебя, отличный настрой для тебя. В этой 60 минутке тоже для тебя Эбин Холлоу. Еще одна красотень от Романа Мессера. Трек «Будильник» от Loud Luxury. Плюс одна бодрая история от Тесса «Make My Day». Прямо сейчас Оффенбах. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе доброе утро. Это

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Забираем рекомендации астрологов. Овны, приведите в порядок рабочие дела и документы. Избегайте спонтанных покупок, чтобы сохранить бюджет. Тельцы, займитесь безопасностью имущества или долгосрочных активов. День идеален для планирования. Близнецы, ваша харизма сегодня на пике. Используйте этот момент для важных переговоров. Раки, найдите время для уединения и анализа. Интуиция подскажет верный выход из ситуации. Львы, внимательно слушайте окружающих. Случайное известие может принести вам выгоду. Девы, вас захлестнет желание обновить пространство или сменить стиль. Творчество принесет радость. Весы, день принесет гармонию в отношения. Наступило идеальное время для душевного разговора. Скорпионы, события могут вызывать раздражение, но гибкость поможет извлечь из них пользу. Стрельцы, финансы порадуют стабильностью или поступлениями. Появится шанс закрыть старый долг. Козероги, удачный момент для покупки давней материальной мечты. Радуйте себя без чувства вины. Водолеи, направьте энергию на бытовые вопросы и помощь близким. Вечер проведите дома. Рыбы, проявите сосредоточенность на деталях и терпение. Вечером вас ждет приятный сюрприз. Гороскоп можно прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара», ну и послушать, переслушать в телеге Максе.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8 часов и 15 минут. Не забываем, что с утра надо выпивать стакан воды. Дощак, на такие рекомендации. Если в день нужно выпивать там около 2 литров воды. Ну, такие, да, советы как бы бытуют в жизни. Мы же водой себя снабжаем не только утром, но и несколько раз утром, и днем, и вечером. Наша летняя история H2Ошники продолжается. Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда. Бутылочках, да, от бренда «Кристальная». Сколько ты выиграешь, зависит от тебя. Но если уж попал в эфир, то ты попал. Точно получишь водичку. Задача простая. Ответь на наш звонок, когда мы тебе позвонили. И чтобы мы тебе позвонили, нужно отправить заявку. Если ты еще этого не сделал, достаточно написать один раз. Выбираем мы случайным образом. Шанс равный тех, кто давным-давно написал, у тех, кто совсем недавно. Написал фразу «Хочу пить» в личку, телеграм-канал или группу ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты пишешь, сообщение приходит тебе в одно окно. Главное, укажи номер телефона, потому что очень многие без номера оставляют заявку. Куда звонить, что, как, что делать. Дозваниваемся до тебя. Если ты ответишь на звонок, все, решай, сколько ты воды заберешь. Каждый раз на кону определенное количество бутылочек. Вот забирай все. Либо часть себе, а часть следующему участнику. Если поделишься, то у тебя будет шансы, что мы тебе позвоним еще раз, когда на кону будет побольше куш. Сейчас у нас на кону 6 бутылочек. И вот как этот выигрыш распределится, мы узнаем буквально через несколько минут.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: А сейчас мы узнаем о погоде. Плюс 13. В Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем на градус больше. Дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений на 1 балл меньше, чем обычно в это время четверг. К 9 часам все-таки прогнозирует нам 5 баллов. Движение уплотнится. Сейчас у нас на Московском шоссе от Николая Панова до Авроры проблемы. То есть из центра. Да, ну и в центр как бы тоже. Мы тормозим практически от самолета, и все как бы еще усугубляется от 22-го подъезда до Авроры. Там не работает Ставр по данным, которые вы нам присылаете. Спасибо большое, кстати, за информацию. Будь аккуратен, внимателен. Работают регулировщики, насколько известно. А еще не работает светофор, если уж тему это продолжать, на шоколадной фабрике. Уступайте пешеходам. Будьте внимательны. Так, еще где какие проблемы? У нас, Москва это самая основная сложность. Все остальные заторы, конечно же, прям небольшие. На вокзале от Москвы до Новосадовой, Революционная, от Печорской до Москвы. Ну и, пожалуй, все. Ракеты свободны, кстати. Ну, какой-то позитивчик должен быть. У нас скоро Loud Luxury с треком «Будильником» и маэстро Робин Шульц.
0: Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
6: 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки получения на «Авроролл.ру» 18+.
7: АЗС «Олди» вновь идет вперед. Новая «Олди» на Преображенке вас ждет. В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра. На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldies.az.ru.
8: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
9: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 6%. 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
4: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
10: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
11: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева.
12: Решающий бой двух звезд ММА.
11: Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей.
12: Россия и Кыргызстан.
11: Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
13: Встречайте премиальные внедорожники Тэнк. Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените Тэнк в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки Самараавто по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля Тэнк действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от Самараавто.
14: Ищите активные занятия для детей? В Racket Club открыты детские группы от 4 до 16 лет. Абонементы на 4 или 8 занятий. Первое занятие бесплатно. Развиваем ловкость, координацию и выносливость. Хотите, чтобы ваш ребенок бежал на тренировку с удовольствием? Тогда вам в Racket Club!
15: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.28. В Самаре выиграй фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Стань H2Ошником рекорда. Такая возможность у тебя есть все лето, да, и вообще несколько раз за день. Воды много, желающих попить тоже много, ну, судя по заявкам. Ну, и играем мы часто, да, почему бы и нет. Напомню, как играем по будням. Несколько раз в день мы убираем заявки, звоним в прямом эфире. Набрали тебя, решай забрать всю воду, все бутылочки или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или три себе, остальное мы приплюсуем к призу на следующую игру. Ну, интересно же, да? Во-первых, ну, посмотреть, заберешь ли ты все или нет, и потом, ну, как-то такое чувство, да, что ты увеличиваешь выигрыш следующему участнику, а следующий участник что будет делать, да, с этим увеличенным выигрышем? Подделится или все заберет? Изначально у нас всегда 4 бутылочки, вот к этому количеству мы приплюсовываем то, что ты можешь оставить. Ну, можешь ничего не оставлять. Отправляй фразу «хочу пить», если еще не сделал этого, в личку Telegram канала или группу ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты пишешь. Главное, оставь номер телефона. Заявка действительно все время игры. Сейчас на кону 6 бутылок. Важная деталь. Те, кто делится, автоматом увеличивают свои шансы того, что мы повторно позвоним попозже, когда будет увеличенный куш. Итак, поехали. Звоним мы, знаете, кому? Мы звоним Илье. 24-24 последняя цифра номера мобильника. Дозваниваемся до него. Его задача просто ответить на звонок. Все. Ну и дальше, конечно же, принять решение, делиться либо не делиться. Ну, то есть, в плане того, что у него какие такие вопросы, где какие-то верные ответы есть, мы не задаем никакие пароли, не надо озвучивать. Просто ответить на звонок. Даже если не в курсе, что тебе звонит рекорд. Так, Илья, что за дела? Слишком много гудков. Я слышу. Но вы, соответственно, много текста от меня слышите, пока я тяну время. Алло, Илья?
2: Алло.
1: Алло, Илья, здравствуй. Это Радио Рекорд Самара. Тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Звоним мы тебе, потому что ты отправлял фразу «хочу пить» как заявку на участие в нашей летней игре «H2Ошники». Все верно? Отправлял же?
2: Да, верно.
1: Все, Илья, мы тебя разбудили? Или как?
2: Нет,
1: все нормально, все, ну, не знаю, долго отвечал, вот в чем дело. Илья, ну, давай ответь на вопрос, здесь у нас правила простые, просто есть выигрыш, тебе нужно его забрать, либо поделиться им. У нас 6 бутылочек фирменной воды рекорда от бренда «Кристальная». Что ты будешь делать? Заберешь все, либо 3 себе и 3 другому?
2: А мы поделимся. Поделимся.
1: Вот так вот у тебя такой добрый настрой с утра пораньше, да? Ты всегда такой щедрый, добрый, или только утром? Или только на рекорде?
2: Ну, почему нет? Делиться тоже надо.
1: Ну, ты понимаешь, что у следующего игрока и так будут 4 бутылочки, мы просто к 4 еще приплюсуем 3, у него будет 7. И уж он будет их делить или забирать все. Все равно делишься, да?
2: Да,
1: делимся. Ну все, красавчик. Илья, забираешь 3 бутылки брендированной воды. Я тебе желаю хорошего четверга. Ну, естественно, мы можем тебе позвонить повторно, когда куш будет еще больше. Посмотрим, как ты там поведешь себя. Но сейчас твой выигрыш 3 бутылочки. А в следующий раз, соответственно, с легкой подачей Илюхи у нас будет 7 бутылок фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Когда следующий розыгрыш, обязательно предупредим заранее в телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара».

0: Засада на рекорде.
1: 8:35. Читаю твои сообщения на тему засады, где патрули ДПС, какие сложности на дорогах. Рассказывай, пиши в телеге Макси под постами засада. Можешь в личку телеги, в личку ВК написать, на что нужно автолюбителям обратить внимание. Можешь, конечно, сам все прочитать, что другие пишут, но кто-то пишет в личку, это вижу только я. Сейчас озвучу все в режиме реального времени, да, какие у нас сообщения, предупреждалки имеются. Так, ну, начнем с напоминалки, что не работает светофор Аврора-Московское шоссе. Не знаю, уже, может быть, не актуальная информация. Студия у нас не на кольце Аврора-Москвы находится, я не вижу. Но ты сообщал об этом, спасибо большое. Шоколадная фабрика тоже. Информация была, что не работает светофор. Спасибо за информацию. Так, дальше. Пост Зубчага. У нас в город, пост моя тоже в город, Юшка один из города, вот здесь вот такое послание. Так, далее, на что нужно обратить внимание, у бассейна на Лужском проспекте тоже, как бы, да, засада. Партизанская между аэродромной и Дзержинского, в два направления, такая информация про шоколадную фабрику. Вот Филипп написал нам, спасибо, про неработающий светофор Солнечный после фитнес-клуба в центр, Галационского, Чкалова к Полевой. Вот такие данные. Если вдруг что-то где-то не актуально, то сообщи об этом. Или же наоборот, актуально, а ты еще ничего не написал, напиши и подтвердите сам, что действительно то, что написано, еще имеет силу. Так, ну, я смотрю, как бы все озвучил. Не так много засад. Про постмехзавод, опять-таки, про мою тоже вот несколько сообщений прилетело. Спасибо большое за информацию. Ну, наверное, остается тебя призвать быть аккуратным на дорогах и соблюдать, конечно же, правила дорожного движения. Естественно, делать это под музыку рекорда. Дэвид Гетта, далее у нас Эбин Холлоу и рубрика «Трэш-пати». Дождемся.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8:30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на «Радио Рекорд».
0: «Колбасный цех».
3: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех. Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Радио Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Мега-утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.46, Самария. И что? Что ты сейчас почувствуешь, да? Веселье, там, радость, либо раздражение, да, недоумение. Сейчас узнаем. Прям буквально через несколько минут я расскажу сейчас, что у нас происходит. Для тех, кто, может быть, не каждый день натыкается, а, может быть, вообще ни разу не слышал рубрику «Трэш-пати». Она начинается прямо сейчас. Мы здесь слушаем неформатные треки, почти всегда именно неформатные, но точно, прям по-любому, почти всегда какие-то особенные. Но особенности не всегда хорошие. Ну, в общем, разные эмоции у тебя вызывает эта рубрика. Даже какая-то ерунда может тебя порадовать. Или, наоборот, достойный трек, ну, с изюминкой с какой-то, может тебя там разозлить. Почему мы поставили его в трэш-пати, например. Или, наоборот, ты хочешь какую-то дичь послушать, а мы что-то такое хорошее ставим. Ну, в общем, тут не угадать. На тебя тоже сложно тебе угодить. Вот. Но мы пытаемся. Пытаемся. И сейчас я поставлю еще один трек и жду твоей реакции, конечно же. Это самое важное. Делись. Пиши в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, в личку ВК. Я читаю все в конце трека, также задаю вопрос по тексту. За правильный ответ сможешь получить вкуснейшую ароматную большущую пиццу. Итак, рубрика «Трэш-пати» начинается. Поехали.
2: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха. Всем огромный привет.

0: Все, всем хорошего дня. Главное не уработаться в этой жизни. А то, знаете, никто и не оценит.
1: Так, читаю твои комментарии, какие они разные. Приходят, вот что имеется. Кстати, я не ожидал, но тут чуть ли, ну, прям несколько сообщений прилетели с почти одинаковым текстом, типа, это про меня, там, это песня про меня, песенка про меня. Вот Илья написал, да, Мария написала, да, смайлики, конечно же, сопровождают этот текст. Так, что еще? Фигня про кабанов лучше, пишет Александр, тоже со смеющимся смайликом. Вчера мы, да, слушали песню про кабанов. Слушайте, ну, рубрика-то разная, да, разные композиции каждый день. Сейчас мы одно и то же тоже не можем ставить. Так, а ведь дело, говорит, Вован написал. Вот Иришка тоже пишет. Смысл есть в его словах. И смайлик грустный, кстати, единственный грустный смайлик, который у нас тут имеется. А в основном, да, здесь сообщения приходят со смеющимися смайликами. И, знаешь, еще и зелененькими. Ну, ты понимаешь, да, зелененькие такие смайлики есть. Так, класс, тема. Спасибо, что радуете каждый день разнообразием. Во, мы стараемся. Николай написал нам. Так, я немножко потанцевал. Улыбнулся. Больше не ставьте. Так, все, спасибо, засчитано. Взбодрили. Все, одно слово вот от Юры пришло. Так, ну и теперь вопрос по тексту. Скажи, пожалуйста, что же хотел герой этого трека? Много чего хотел, конечно, но вот из двух вариантов. Что он хотел? Уюта либо ласки? Вот что он, что ему нужно в этой жизни? Уют либо ласка? Пиши в личку телеги, в личку ВК. В общем, какое слово упоминалось в этой песне? Уют либо ласка? Жду 40-го, отдам вкуснейшую ароматную пиццу. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК Радио Рекорд Самара. Что же хотел герой этого трека, уюта либо ласки?
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент у нас в Самаре плюс 13, по данным Яндекс Погода, на градус потеплеет только сегодня, и дождь возможен. Завтра, кстати, чуть-чуть потеплее, там до 18 обещают. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотно увеличилось, загруженность за полчаса. В ближайший час она такой вот и останется. В данный момент Москва тормозит у нас от Кирова до Авроры, и проезд занимает полчаса. Вот полчаса по Москве. Можно объехать по Новосадовой, потому что она действительно относительно пустая, если, конечно, ну, как-то Новосадовый вариант. Да вообще, в принципе, ну да, Старый Загор перед Нововокзальной, перед Советской Армией тоже тормозят, Карл Маркс вот посвободнее, а если уж там, ну, куда-нибудь выехать на Вольскую, там вообще, в принципе, свободно все. Ну, а Москва стоит. Но Москва не только в центр стоит, и из центра тоже, от Гагарина и до Самфировой 20 минут, 20 минут занимает проезд. Революционная от Подшипникова до Гаражной, от Дыбенко до Москвы, Советская Армия от Тихвинска до Москвы, промышленности немножко притормаживает из центра перед улицей Авроры. Ну и, в принципе, все. Вот самое такое крупное озвучил. Далее вместе с нами Sound of Legend и ремейк на Сан-Франциско.
3: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Рекорд реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
7: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Плюс, город Ульяновск.
1: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в АсАвто. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в АсАвто.
2: Не оферта.
3: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошлевдефиспроект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной оферта.
4: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках вести порядки получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
7: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
8: Так быстро все успел?
7: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: С 29 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
10: Реклама в Самаре 212-99-90.

Держит марку The Chemical Brothers. Новинку послушали. Ну и держит марку рубрику Trash Party. Тоже много лет на рекорде. Еще один трек мы услышали в этом специально отведенном месте Мега Утро. 8.40, 8.45. Ставим какие-то композиции с особенностями. Вот еще одну послушали. И вопрос по тексту. Наша традиция задавать какие-то вопросы по композициям, да, по тексту, может быть, еще почему-то. Ну, связано так или иначе с песней. В общем, герой не хотел работать. Говорит, что не создан для работы. Все мы знаем имя этого исполнителя. И чего он хотел? Из двух предложенных вариантов нужно было выбрать уют либо ласку. Надо было выбрать уют. Это правильный ответ. И вовремя у нас Аня ответила. Последние цифры номера мобильника 2091. 2091. Ань, поздравляю. Вкуснейшая ароматная большущая пицца тебе достается. Тема из трэш-пати уже в наших соцсетях, в ВК, в группе ВКонтакте, да, и в каналах Макс, Телега, Радио Рекорд Самара. Ну и напомню, что по хэштегу трэш-пати ты можешь найти все предыдущие выпуски.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9.02 на часах в Самаре, на календаре 28 мая, и не только в Самаре. А сегодня день пограничника отмечается, естественно, рекорд поздравляет всех, кто имеет отношение, да, поздравляем. Но если ты не имеешь к этому празднику отношения, то наверняка у тебя есть какой-то свой праздник, и вот о нем я тебя хочу спросить. А вот какой праздник лично ты отмечаешь, кроме каких-то общих, ну, типа Новый год, да, и кроме дня рождения? Это может быть, ну, к примеру, какой-то профессиональный праздник. Ну, давай узнаем о тебе чуточку больше. Какой праздник ты реально отмечаешь? Ну, вот свой какой-то такой личный, профессиональный, я не знаю, еще какой-то. Я думаю, ты сам знаешь, что написать, сам знаешь, что ты отмечаешь. Пиши в Телеграм-канале или Макс-канале «Радио Рекорд Самара» под опросом, прямо в комментариях. Можешь писать в личку в телеге. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку группы ВК «Радио Рекорд Самара». Все пойдет в эфир. Итак, какой праздник лично ты отмечаешь, кроме общих, да, и дня рождения? Скоро все пойдет в эфир, также скоро поиграем и скоро послушаем ОНЕЛ. Дальше Анима и Джоджи. А еще Алак и Халид. Green Whale от Медуза. Обновочка. Сейчас Ярбукс, Грейсленд, я Сергей Шученко, желаю доброе утро тебе.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9 часов и 12 минут в Самаре. Овны, приведите в порядок рабочие дела и документы. Избегайте спонтанных покупок, чтобы сохранить бюджет. Тельцы, займитесь безопасностью имущества или долгосрочных активов. День идеален для планирования. Близнецы, ваша харизма сегодня на пике. Используйте этот момент для важных переговоров. Раки, найдите время для уединения и анализа. Интуиция подскажет верный выход из ситуации. Львы, внимательно слушайте окружающих. Случайное известие может принести вам выгоду. Девы, вас захлестнет желание обновить пространство или сменить стиль. Творчество принесет радость. Весы. День принесет гармонию в отношении. Наступило идеальное время для душевного разговора. Скорпионы. События могут вызвать раздражение, но гибкость поможет извлечь из них пользу. Стрельцы. Финансы порадуют стабильностью или поступлениями. Появится шанс закрыть старый долг.

Козероги, удачный момент для покупки давней материальной мечты. Радуйте себя без чувства вины. Водолеи, направьте энергию на бытовые вопросы и помощь близким. Вечер проведите дома. Рыбы, проявите сосредоточенность на деталях и терпение. Вечером вас ждет приятный сюрприз. Гороскоп в текстовом виде ВК, ну а в аудиоформате в телеге и Максе. Радио Рекорд Самара, наши соцсети. Ну и в телеге Макси у нас продолжается опрос. Вот сегодня день пограничника отмечается. А какой праздник лично ты отмечаешь, ну, кроме общих там, да, и дня рождения? Может быть, какой-то профессиональный? Вот напиши, какой ты праздник реально отмечаешь? Если никакой, кстати, напиши, никакой. Ну, почему бы нет? Посмотрим, сколько таких. Пиши под постами с опросом в комментариях, либо в личку телеги, в личку ВК. Я почитаю уже совсем скоро.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.17. Самария. Читай твое сообщение, которое ты присылаешь. Рассказываешь, какой лично ты праздник отмечаешь, ну, кроме всеобщих каких-то, да, там, дня рождения. Может быть, профессиональный, да, вот сегодня день пограничника. Может быть, ты его отмечаешь. Рассказывай в телеге Макси под постами с опросами. Я озвучу в эфире. Все это. Так, что? День донора и день железнодорожника. Вот Максим отмечает. День окрошки. Тимур отмечает 30 мая. Так, уточнил он, да, что его надо поздравить. И окончание каждой четверти тоже Тимур отмечает. Окончание учебного года ежегодно Настя отмечает с удовольствием. Она прям подчеркивает это. Круто, круто, круто. Так, что еще? 27 марта, день внутренних войск МВД Российской Федерации. Александр тоже отмечает. День строителей Илья отмечает у нас. Так, 19 ноября, день ракетных войск и артиллерии. И вот Семен. И 30 октября, день инженера-механика. Пиши тоже, какой лично ты праздник отмечаешь, прям реально отмечаешь. Пиши в телеге Макси под опросами, либо в личку телеги, в личку ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре около 15 градусов, и это на градус больше, чем обещают сегодня днем. По данным Яндекс.Погоды, днем возможен дождь, и будет около 14. Ну, короче, 14-16, вот так вот скажем, как любят синоптики выражаться, писать. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, к 10 часам снизится загруженность до 4. Сейчас Москва от Воронежской и до улицы Авроры плохо очень едет. 25 минут занимает проезд. Из центра, кстати, тоже от Революционной и до Самфировой проблемы. Очень плотное движение. На Новосадовой тоже не пусто, от Советской Армии до Оврага. Ну, многие Москву начали обижать, и, соответственно, скопился транспорт. 15 минут занимает этот участок. Еще раз, Новосадовая, от Советской Армии в город, да, до Оврага. Проблемы на Революционной от Подшипниковой до Москвы, от Дыбенко до Москвы, на Нововокзальной от Мирной до Старозагора, от Москвы до Новосадовой. Старозагора перед Советской Армией, на Карла Маркса чуть-чуть посвободнее будет. Дальше Алок с нами, и еще аниме и Джоджи Бьютифул.
0: Рекорд реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
4: Соберите коллекцию

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: АЗС «Олви» вновь идет вперед! Новая «Олви» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе, напротив индустриального парка «Преображенка». Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvidefis.az.ru.
2: Пап, смотри, я еду на велосипеде! Ррр, мой динозавр атакует!
3: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 000 рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
4: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и еды до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
5: Если Чанган, то в Самара Авто. Чанган Центр Самара Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей в зависимости от модели.
6: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону +7 846 212 97 35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: плюс. Город Ульяновск.
1: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про Xlantix ET Vasavto. 469 лошадиных сил, полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 865 тысяч рублей. Субсидии от производителя Vasavto. Xlantix ET. Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем Vasavto Самара на Южном шоссе 10.
2: Субсидия предоставляется на все автомобили Xlantix ET в наличии до 31 мая 2026 года.
3: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Рекорд. Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина 10 на часах. В Самаре резко выросло число звонков по номеру 104-04 о запахе газа. Средневолжская газовая компания сообщает, в единую диспетчерскую службу поступает аномально много обращений от жителей. Компания вдвое увеличила количество персонала, чтобы отработать все заявки, но из-за резкого роста вызовов время ожидания аварийной бригады может быть дольше обычного. В Самарской области ночью объявили режим беспилотной опасности. На данный момент информации об отмене не было. При этом Самарский аэропорт работает в штатном режиме. Сегодня и завтра в Самаре протестируют табло на Московском шоссе и на Фрунзенском мосту. На них могут появиться служебные надписи или картинки. В Минтрансе призвали не беспокоиться. Это плановая проверка. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных о жизни города, страны и мира читай круглосуточно в Телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от «Радио Рекорд».

0: детский час на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
9: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Я не местный.
1: 9.45, Самария. Продолжаем розыгрыш билетов на турнир по ММА. 12 июня, дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев. Главное событие — трилогия за титул чемпиона. Готовцев против Чимаева. Решающий бой двух звезд. Также защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Сауза. Также Россия-Кыргызстан. Звездное противостояние. Все это тебя ожидает 12 июня. Для детей старше 12 лет. Билеты пригласителями разыгрываем в телеге Макси. В закрепе все подробности. Сразу три двойных билета. И там, по три двойных билета. Ну и в эфире каждое мега утро. Наш батл «Я не местный» начинается. Через несколько минут двое встречаются и отвечают на вопрос, какие улицы пересекаются, какие нет. У каждого 15 секунд времени и набор этих улиц. У кого больше правильных ответов, тот становится местным рекордсменом сегодня этим мега утром и забирает, конечно же, билеты. Ну, с пустыми руками все равно никого не оставим. Прямо сейчас отборочный вопрос. Я озвучу две улицы, а ты напиши «да» или «нет» в личку телеграм-канала. Пиши «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в личку ВК. Главное, укажи номер телефона обязательно, чтобы мы тебе позвонили, если ты окажешься 20-м или 40-м, верно ответишь. Итак, «да» или «нет» напиши, пересекается или нет в Самаре Масленникова и Склиренко. «Да» или «нет» Масленникова и Склиренко. «Да» или «нет» пиши в личку телеги, либо ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 16 градусов. Все теплее и теплее. А синоптики по-прежнему нам рисуют. Сегодня днем 14. То есть будет холоднее, чем сейчас. Но вообще, по данным Яндекс погоды, днем возможен дождь. Возможно, как бы вот сейчас над рекордом солнышко светит, оно скроется и немножко похолодает. Так, это как-то я оправдываю, да, синоптиков, их прогнозы, какие-то нестыковочки. Но все возможно. Действительно, утром может быть и теплее, чем днем. Загрузка дорог оценивается у нас по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений на 1 балл меньше, чем обычно в это время в четверг. В ближайшие несколько часов вот такая загруженность должна остаться. На заводском шоссе от кабельной до профильной 15 минут едем мы. На Нововокзальной от Новосадовой до Фадеева минут 10. Также на Новосадовой от Солнечной до Потапова проблемы есть небольшие. На Московском шоссе вроде как рассосалось все, да. Пробка была же, да, из центра, и в центр. Из-за неработающих светофоров, ДТП на пересечении Москвы и Аврора. Все нормально сейчас. Ну, относительно, конечно, где-то там затормозить придется. На Революционной от Подшипниковой до Гаражная, от Дыбенко до Москвы тоже небольшие заторы. И появились машины, как появились машины, которые заставляют остановиться на Ракитовском шоссе, вот магистральный и до проспекта Карла Маркса.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Рекорд реклама. Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
5: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
6: Полная стоимость кредита от 19,391% до 28,23%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 20 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Успейте купить новую «Лада Гранта» всего 624 000 рублей с выгодой по госпрограмме в «Самараавто». Только сейчас при покупке автомобиля вы получите подарок, антикоррозийную обработку и пакет «Полная готовность». Надежный, экономичный и практичный автомобиль для города и путешествий «Лада Гранта» ждет вас в дилерском центре «Самараавто». «Самараавто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б напротив ТК «Амбар». Телефон 8-846-211-1095. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Кредит от АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансы. учитывая возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
10: С 29 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».

0: Рекорд. Я не местный.
1: 9:52. Розыгрыш билетов продолжается на турнир по ММА 12 июня Дворца спорта для детей старше 12 лет. Наш игра «Я не местный» начинается прямо сейчас. Выясняем, какие улицы пересекаются, какие нет. Ранее спросил тебя, Масленку и Склиренко пересекаются или нет. Да, пересекаются. Ну, многие ответили верно. В том числе и Дима. Дим, привет еще раз.
2: Привет.
1: Да-да-да. Да, ну ты точно знаешь, да, про Масленку Склиренко? Не наугад отвечал. Такой вопрос, просто да, уточняешь. Да, да. Да, я к чему это спрашиваю, потому что, например, твой соперник, который у нас в эфире, Михаил, он не то чтобы наугад, но он вообще, в принципе, не в курсе, что ты услышал, надо отправить да или нет, он отправил да. Все верно, Миш? Было такое?
3: Точно. Верно? Да, я такое отправил да и попал.
1: А ты в любой непонятной ситуации говоришь да?
3: Нет.
1: Так, ну смотрите, сейчас нужно действительно не только да говорить, но и нет иногда, а может быть наоборот всегда нет. Ну, короче, как пойдет. Но мы выясняем, какие улицы пересекаются, какие нет. Миш, я, наверное, больше для тебя сообщаю, потому что ты не в курсе, вообще начал подписался. Ты подписался на игру «Я не местный». У каждого 15 секунд времени. Набор улиц. Говорю, две улицы. Вы говорите да или нет. И так далее, пока времени не пройдет. У кого больше правильных ответов, тот становится победителем у нас. Дим, ну, давай начнем с тебя. Раньше светился у нас. Готов?
2: Да.
1: Поехали, время пошло. Вилоновская, Никитинская. Дим, а ты с нами?
2: Да.
1: Так, ты куда-то пропадаешь, увы, к сожалению.
2: А, я ничего.
1: Вот вообще, это вообще очень плохо. Давай мы заново начнем. Ты с нами, да? Слышишь?
2: Да, я остановлюсь и...
1: Это надо было сделать до эфира. Ну ладно, в принципе, я говорил себе об этом. Миш, ну давай, пока ты поиграешь. Готов?
3: Да, давай.
1: Угу, поехали. Ульяновская, Маяковского.
3: Думаю, нет.
1: Энтузиастов, Карбышева.
3: Так, энтузиастов, Карбышева. Нет.
1: Олимпийская, физкультурная.
3: Да.
1: Угу, все, на три вопроса ты успел ответить. У тебя два правильных ответа. Да-да-да, олимпийская, физкультурная, что-то как-то, да, неправильно ответил. Ну, два ответа, нормально. Ну, и теперь возвращаемся мы к Диме. Дима возвращается к нам. И все круто, все здорово. Дим, здесь, с нами?
2: Да.
1: Ну, все, давай тогда поиграем теперь спокойно. Поехали, твои улицы, твои 15 секунд. Мария Стареза, Волгина.
2: Нет, да-да-да-да.
1: Дальневосточная, Магаданская.
2: Нет.
1: Улица Сквозная и улица Шоссейная.
2: Нет.
1: Так, ну, Новобуянская и Буянова. Ну, давай, уж озвучил.
2: Нет.
1: Так, на 4 вопроса ты успел ответить. И как думаешь, сколько у тебя правильных ответов?
2: Ну, один точно, Волгина, Мариса пересекает.
1: Один всего лишь, ты думаешь. Да, остальное что, наугад? Слушай, ну, значит, ты везде угадал. Потому что у тебя 4 правильных ответа. Дим, я тебя поздравляю с этим. Еще крутой результат. Миш, никаких расстройств. В любом случае, это как для себя негаданно попал в эфир. И с пустыми руками из него уйдешь, да? Мы тебя просто так без приз не оставим. Так что настроение, надеюсь, подняли. Угу. Миш,
3: все,
1: хорошего дня, Дим. Ну, а звание местного рекордсмена этим утром достается тебе. Ну и, конечно, пара билетов на турнир по ММА 12 июня во Дворце спорта Высоцкого для детей старше 12 лет. Дополнительная раздача билетов, немалое количество в телеге и в Максим наших каналах.

рабочее лето за последние 3 года? На секундочку. Всего 65 рабочих дней и всего 27 выходных. А июль будет вообще самым напряженным месяцем. Целых 23 рабочих дня. Я очень надеюсь, что вот это вот рабочее лето разбавит все-таки какой-нибудь отпуск, например, да, запланированный. Ну, отпуск не отпуск, в любом случае разбавит рекорд. Естественно, нашим отличным настроем, розыгрышами, в том числе и летняя игрушка H2O-шники, которая уже началась, которая уже будет вот буквально через 15 минут, разыгрываем брендированную воду рекорда от производителя «Кристальная». Ну, естественно, разбавим отличной музыкой, в том числе эту 60-минутку. By India и мод у нас прямо по курсу. Далее Bieber Action, Faithless, New Religion. Ждем Армина Ван Бюрена. А еще All Things Break, Gravity. Прямо сейчас трэп-мафия хаус. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе доброго утра. Это

0: гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Забираем рекомендации астрологов. Овны, приведите в порядок рабочие дела и документы. Избегайте спонтанных покупок, чтобы сохранить бюджет. Тельцы, займитесь безопасностью имущества или долгосрочных активов. День идеален для планирования. Близнецы, ваша харизма сегодня на пике. Используйте этот момент для важных переговоров. Раки, найдите время для уединения и анализа. Интуиция подскажет верный выход из ситуации. Львы, внимательно слушайте окружающих. Случайное известие может принести вам выгоду. Девы, вас захлестнет желание обновить пространство или сменить стиль. Творчество принесет радость. Весы, день принесет гармонию в отношения. Наступило идеальное время для душевного разговора. Скорпионы, события могут вызывать раздражение, но гибкость поможет извлечь из них пользу. Стрельцы, финансы порадуют стабильностью или поступлениями. Появится шанс закрыть старый долг. Козероги, удачный момент для покупки давней материальной мечты. Радуйте себя без чувства вины. Водолеи, направьте энергию на бытовые вопросы и помощь близким. Вечер проведите дома. Рыбы, проявите сосредоточенность на деталях и терпение. Вечером вас ждет приятный сюрприз. Гороскоп...

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:18 в Самаре, время освежиться. Конечно, на улице как-то не вот жарень, хотя вот здесь вот даже не, вы пишете, вот на глаза попало сейчас сообщение тоже, не пишет. А вот в автомобиле плюс 17 показывает, по ощущениям прям 20. Но это приятное ощущение, тем более действительно надо освежаться. Да еще водный баланс нужно держать круглогодично. Разыгрываем эксклюзивную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Такая только у победителя нашей игрушки. Играем несколько раз в день, все лето. Отправляю фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, если ранее еще не писал. Если писал, то все нормально. Заявка действительно, пока вода не закончится у нас, пока лето продолжается. Шансы равны у тех, кто давным-давно написал, у тех, кто совсем недавно. Шансы на то, что мы позвоним. Мы выбираем случайным образом заявочку, дозваниваемся. Если ты отвечаешь на звонок, все, вода твоя. А вот в каком объеме, это вот как раз-таки нюанс. Каждый раз определенное количество бутылочек у нас на кону, и тебе нужно либо забрать себе, либо поделиться со следующим участником. Как душа подскажет тебе, да, сердце. Через несколько минут играем. Если не в игре, отправляй заявку и жди звонка.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и подробнее, что там с градусами у нас. В данный момент плюс 17. Столбик термометра растет. А вообще синоптики обещали нам 14 градусов только сегодня днем. Собственно, продолжают этим заниматься. Обещают, по данным Яндекс.Погоды, днем дождь возможен и плюс 14. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 4 балла. Местами затруднения. В ближайшие часы загруженность такой же останется. В данный момент на Москве 4-го проезда до Луначарского проблемы. На Революционной от Гая и до Гаражной. Это самые такие долгоиграющие истории у нас. Аврора от Южного моста до Промышленности, 5-минутка на Новом вокзале от Москвы до Фадеева, небольшой затор на Кирова, от старого города Карла Марса, ну, тоже такое немножко уплотненное движение. Армин Ван Бюрен с новинкой дальше, Бэби Рекса Фейтлесс хит New Religion и топ-кавер с кавером на хит First Day.
0: Реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
5: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовцев против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
6: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
7: Мы открыты. «Ракет Клаб» в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
8: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
9: Так быстро все успел?
8: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 10:28, и сейчас мы нагрузим, возможно, именно тебя бутылочками с водой. Ну, это такой приятный груз на самом деле. И доставит радость, и потом освежит, утолит жажду. Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Станешь H2Oшником рекорда. Несколько раз в день такая возможность у тебя есть. По будням мы убираем заявки, звоним в прямом эфире. Набрали тебя, решай забрать всю воду, все бутылочки или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все, ну или три себе, остальное мы приплюсуем к призу на следующую игру. Изначально всегда у нас 4 бутылочки. Отправляй фразу «хоть хочу пить» в личку телеграм-канала или группу ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь. Главное, оставь номер телефона. Заявка действительно все время игры. Шанс равны у тех, кто давным-давно написал, и тех, кто совсем недавно. Сейчас на кону у нас... На секундочку. Много бутылочек с водой. Не 4, да, и не 5, 7. Да, и не 6, забыл сказать. 7 бутылок благодаря вам, благодаря вашей щедрости, то, что хочется поделиться. Но здесь не то, чтобы прям поделиться, потому что следующий участник всегда все равно может получить 4 бутылки, да? А вот, ну, вот такой вот проверка, наверное, следующего участника. А как он поступит с большим количеством бутылочек? 7 штук сейчас на кону. Дозваниваемся. Напомню, все, кто делится, увеличиваются шансы того, что мы повторно позвоним. И на кону тогда может быть уже увеличенный куш. Итак, дозваниваемся мы до слушателя Дмитрия, 4757, последняя цифра номера мобильника. Дозваниваемся, никаких паролей, никаких вопросов, ну, кроме одного. Все ли заберет у нас Дмитрий, или только 3 штучки, остальное мы приплюсуем к следующей игре, к следующему кушу, для следующего участника. То есть вообще на кону в следующий раз будет, сколько, 8 бутылок? Ого! Ну, посмотрим, как поступит Дима. Мы ничего не осуждаем, ничего не склоняем. О, Дмитрий, здравствуй. Алло, алло. Это рекорд беспокоит, ты в прямом эфире. Как дела?
2: Отлично, слушаю как раз.
1: О, прекрасно. Ну, если бы у нас была игра, где надо назвать пароли, ты бы точно выиграл. Но сейчас другая история. В принципе, здесь вообще ничего не надо особо называть. Ты уже выиграл, потому что ответил на звонок. Но вопрос, какое количество бутылок, Дим? Ну, ты слышал, наверное, раз ты слышал, сколько у нас бутылок?
2: Я, честно, прослушал именно сколько в наличии.
1: Ага. Тут, получается, если бы игра была с паролем, ты пароль мог бы прослушать. Судя по всему,
2: ну, ладно.
1: Так, Дим, у нас на кону 7 бутылок рекордной воды от бренда «Кристальная». 7. Забираешь все себе, либо 3 себе, а 4 другому.
2: Себе.
1: Чего? Чего? Сколько?
2: 6.
1: Дима, это так не работает. Нет. Либо все. Да, я так полагаю, что ты все не хочешь забирать как-то, да? Не очень, может быть, в каком-то... Ну, не хочет оказаться лучше, да? Добрее. Поэтому... Да. Но так не выйдет. Либо ты забираешь все, либо 3 себе и 4 другому.
2: Возьму 3 тогда, 4 другому.
1: Да? Точно? Да, слушай, Дим, если ты заберешь 7, вообще никто не осудит. Я тебе скажу по секрету.
2: Я не жадный.
1: Да, ты сказал Дмитрий, который только что хотел поделиться одной бутылочкой, а 6 забрать себе. Так, ладно. Так, Дим, ну давай твой окончательный ответ. Подумаешь, что там у тебя на одном плече там подсказывает совесть, на другом там жажда. Ты забираешь...
2: 3
1: бутылочки. Все, тебе аплодисменты. 3 бутылочки твои, а в следующий раз, значит, будет 8 штук. Дим, ну, как-то вот как-то боролись тебе два чувства, мне кажется, да, боролись. Ну и победила щедрость. Хотя, если бы она не победила, ничего страшного бы не произошло. Дим, хорошего тебе дня, хорошего четверга, а следующая игра уже совсем скоро.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:33 на часах. Самарская область входит в топ-3 по количеству личных водных транспортных средств на душу населения. Порядка 60% моторных лодок производится в регионе. Об этом рассказал Вячеслав Федорищев. Он отметил, что качество перевозок, количество транспорта, качество инфраструктуры речного вокзала, причальных стенок, созданных для производителей условия, абсолютно несоизмеримы с тем потенциалом и необходимостью, которые есть. Глава региона поручил привести в порядок причальную инфраструктуру в городе. По состоянию на конец 2025 года в Самаре работали 1386 предприятий общественного питания. Согласно отчету городской администрации, в течение 2025 года открылось 115 новых объектов, а прекратили работу 130. Таким образом, чистый баланс мест в сегменте общепита за год оказался отрицательным. На идеальный отпуск в 2026 году жителям Самары требуется 204 тысячи рублей на человека. И внимание, а реальный бюджет составляет 64 тысячи. Такие результаты опроса портала по трудоустройству Superjob. 23% опрошенных ответили, что денег на отпуск в этом году нет. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных читай в Телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара. Будь в информационном поле 24/7. Но я почитаю твои сообщения, кстати, тоже из телеги, из Макса. Мы сегодня выясняем, какой праздник ты отмечаешь такой. Вот, кроме дня рождения, общих праздников, какой еще личный такой праздник ты отмечаешь сегодня? День пограничника. Мы еще раз поздравляем. А вот что ты отмечаешь? Может быть, действительно, это профессиональный какой-то праздник? Позвучиваю твои послания совсем скоро.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: О, шоу Google. Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Сроки горят, и задач океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 10:45 в Самаре. Твои праздники озвучиваю. Какой праздник лично ты отмечаешь, кроме каких-то общих, дня рождения, может быть, какой-то профессиональный праздник. Вот сегодня день пограничника отмечается. Вот и спросили тебя, что ты отмечаешь, отмечаешь ли вообще. День медицинского работника. 3 воскресенье июня. Сергей уточнил. 12 апреля и первый выходной июля. День части от Марго. 30 апреля. День пожарного охраны России. Антон отмечает день нефтяника, день вахтовика, день механика и день семьи и любви и верности, отмечает Алексей. Как много праздников отмечает Алексей. День строителя, Ольга отмечает. Надежда тоже день строителя, но не всегда, уточняет. Вот. Тёма вот день энергетика отмечает. Общаемся дальше в телеге Макси под опросом. В комментариях пиши, какой праздник ты отмечаешь.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент у нас столбик термометра находится около отметки плюс 17, по данным Яндекс.Погоды. Днем возможен дождь и похолодает до 14. Завтра вроде как должно потеплеть до 18 градусов. В дневное время загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Крупных пробок нет. Заторы наблюдаем на Московском шоссе от Революционной до Луначарского, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной улицы. На Тухачевского от Гагарина до Партизанской 10 минут потрачено на проезд. Аврора от Южного моста до промышленности до 10 минут, 5-10 минут где-то занимает проезд. Такая ситуация. По музыке следующая ситуация. Алек и Кали Минок дальше с нами. И ремейк на Butterfly, Come on Lady. Скоро-скоро.
2: Что выберете? 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
0: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
0: оферта. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт «квадропрофи.ру». Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
5: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
6: Мега утро.
0: На рекорде.

0: Рубрика «Стас Рыжий».
1: Здрасте всем и доброго утра. 10.01 в Петербурге по московскому времени. Отсюда и вещаем. Вейкаперы, будем с тобой час еще.
2: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
3: Привет, друзья! 28 мая. До лета чуть-чуть.
1: Да, не забывайте нам вопросы присылать. Любые, вообще любого содержания. Мы в конце шоу буквально через часик на них ответим честно в прямом эфире. Кидайте в чат мобильного приложения Рекорда. Ребята, москвичи, вы прежде всего напишите нам тоже о том, что я сейчас скажу. Москвичи начали устанавливать собакам виниры. Столичные стоматологи делают полноценные протезы хвоста там для голливудской улыбки. Реально, я видос наблюдаю, который по прайсу, причем эти виниры, зубов-то меньше, но они не уступают человеческим. Собаки ходят с винирами, с голливудскими улыбками.
3: Ну, не с виниры, конечно.
1: Москвичи, напишите нам, если знакомые, вы так делали, зачем, для чего? Это же...
3: А потом, что собака? Дальше? Потом стразы, что там еще было в море, в моде с зубами? Наращивание клыков у собак войдет в моду.
2: Наращивают вон.
1: Это прям это протез, чтобы ты понимал. В рот собаки вставляют.
3: Протезирование, я понимаю. Главное, да. Чтобы он не улыбался, как мой бывший.
1: Как улыбался?
3: А представляешь?
1: Твой бывший.
3: Не знаю.
2: Ты не помню.
1: Так сказала, как будто бы наш это общий знакомый.
3: У меня же нет бывших.
2: Ну, это жутко, это...
1: Непонятно, вот у меня всегда вопрос такие моменты, зачем? Вот кто-то даст мне аргументированный ответ, зачем собакам, ну, у которых проблемы, может быть, с пастью, да, я понимаю.
3: Никит, ну ты не понимаешь и маленьких карликовых собачек тоже, зачем? У тебя вообще, в принципе, много вопросов.
1: К этому миру очень много, и я не нахожу на них ответы почему-то, чем дальше, тем больше.
2: Представляете, взять маленькую вот эту карликовую собачку, посмотрите, огромные клыки, чтобы это был саблезубая собака.
1: Как в маске, да, вот это вот, здоровенный.
2: Да, Майло, маску. Да, да.
3: Я уверена, что найдутся защитники, что, скорее всего, виниры делаются собакам и псам для того, потому что у них зубы стачиваются, они жрут кости, вот ра-та-та. И типа для правильного прикуса и вот это вот все нужно сделать виниру.
2: Так, может, нормально кормить собаку, а не алмазами, раз у нее зубы стачиваются.
1: Я представляю, идет собака с идеальной улыбкой, и хозяин без зубов такой, говорит, погладь мою собачку, недавно приобрели виниры, какой красивые такие.
3: Хочешь хатки потрогать?
2: И идет хозяин с собачкой, собачка улыбается, все-таки ничего себе у нее виниры, подходит. Вместо говорит, теперь моя очередь. И засовывает себе и идет к друзьям.
1: Вовик, я яблочко хотел. Давай.
0: Вейкаперы.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Про пограничников. Сегодня день пограничника.
2: Ну, кстати, просят все еще раз поздравить. Мы поздравляли в 7 утра, и вот все, кто присоединились, всех с праздником. День пограничника. 108 лет уже отмечается этот праздник. Но про брюнетку. Хотела, Никита, тебя порадовать.
1: Давай.
2: Давай. Интересные факты про брюнеток, потому что сегодня отмечается день брюнеток. Девочки, красоточки, брюнеточки, все про вас. С праздником. Они, оказывается, более выносливые. Ученые доказали, что люди с темным цветом волос и карими глазами болеют реже других. Они также менее подвержены аллергии.
1: Подтверждаю, брюнетки более выносливые.
2: Где? В марафоне?
1: Просто.
2: Слово брюнетка происходит от французского слова брюнет.

0: ген темных волос является доминантным, он относится к ярким генетическим признакам. То есть, скорее всего, если в паре кто-то брюнет, он будет своими генами доминировать. Брюнетки чаще всего рекламируют шампуни. Тоже интересный факт. Их охотнее зовут на съемки, так как темные волосы выглядят в кадре объемнее. Темный цвет волос самый распространенный на планете. 10 тысяч лет назад все люди были темноволосыми. И светловолосые люди стали появляться на Земле после того, как наши предки стали уходить дальше на север.
1: А раньше считалось, что люди с темным цветом кожи более выносливы.
0: Еще брюнетки, интересно, медленнее седеют. Темноволосым людям нужно больше времени, чтобы серебристый пигмент появился на волосах. В кино, кстати, очень часто роковых женщин чаще всего играют брюнетки. Но это вы замечали, да? При этом мужчины воспринимают темноволосых женщин более серьезно. По их мнению, брюнетки более рациональны. Ну и темный цвет волос ассоциируется с практичностью и мудростью.
2: Mm-hmm. Ассоциируется. А так ассоциируется. Это есть на самом деле?
0: Не факт.
2: Не факт, да? А если вы брюнетка...
0: Стереотипы все.
2: А если вы сегодня брюнетка-пограничник?
0: Брюнетка-пограничник. Дважды с праздником.
2: Вот это дабл праздник какой-то.
1: Супер ответственный человек.
3: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд реклама. Соберите коллекцию.

0: 31 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
5: Мой динозавр атакует.
6: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
7: С 29 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
8: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 28 мая.
2: Овны, сегодня вам покажется, что ваш любимый человек вас совсем не понимает, и более того, понимать совсем не хочет.
3: Тельцы, сегодня вам будет не хватать внимания со стороны вашего любимого человека.
1: Близнецы, сегодня вашему любимому человеку не стоит слишком близко к сердцу принимать все, что вы ему скажете.
2: Раки, сегодня вы будете довольно вялы и безинициативны.
3: Львы, сегодня вам стоит помнить о том, что никакие обязательства не могут удержать вас рядом с человеком, с которым вы не хотите находиться.
1: Девы, как много может сказать один только нежный взгляд.
2: Весы, даже если вы любите какого-то представителя противоположного пола только как друга и даже не помышляете о нем как о потенциальном любимом человеке, сегодня помыслить все же стоит.
3: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек выступит в роли ангела-хранителя для вас и вашей семьи.
1: Стрельцы, вашему любимому человеку вообще-то не очень уютно с вами, потому что вы всячески пытаетесь подчеркнуть ваш интеллект.
2: Козероги, станьте для вашего любимого человека родной матерью, даже если половая принадлежность диктует вам роль отца.
3: Водолей, сегодня вашему любимому человеку не захочется оставаться с вами наедине надолго.
1: О-хо-хо, рыбы, сегодня вы лицом к лицу встретитесь с вашим основным соперником на роль второй половинки для вашего любимого человека. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 июня водителей не будут штрафовать за отсутствие бумажного европротокола в машине. Ранее в СМИ появилась информация, что из-за нестабильной работы интернета такой документ станет обязательным, однако эксперты это опровергли. По их словам, бумажный бланк – лишь рекомендация, а оформить извещение о ДТП по-прежнему можно и в электронном виде. Суд в Москве приговорил девушку к 3 годам и 25 дням колонии за видео с кальяном на пасхальном куличе. Ее признали виновной в оскорблении чувств верующих. Ролик она опубликовала в социальных сетях еще в апреле, после чего видео разошлось по СМИ. Уже девушка удалила публикацию и извинилась. Ранее она уже получала условный срок по делу о хранении запрещенных веществ. Vegas Golden Knights первым вышел в финал Кубка Стэнли. Команда обыграла Colorado Avalanche со счетом 2-1 и в сухую забрала полуфинальную серию 4-0. Теперь Vegas сыграет за трофей с победителем пары Монреаль Каролина, где пока впереди Hurricanes 2-1 в серии. Уже завтра и в эту субботу Рекорд выстраивает двухдневный рейв легендарный колбасный секс новым шоу Matrix. Новая площадка, 3 танцпола, более 20 артистов, зарубежные секретные агенты, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех Matrix 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, Temple of Dir. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше о свежих новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Всем

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Рассказываем вам прямо сейчас.
2: Так, во время торжественного мероприятия старшеклассников угостили запеченной грязью.
1: Индия?
2: Нет, это реально произошел случайный случай. Значит, старшеклассники, они получили невкусный десерт. Почему? Потому что волонтеры, которые работали на этом праздничном, так скажем, обеде, они взяли и рядом на кухне вот с десертами совсем поставили почему-то грязь. Они подумали, что, знаете, вот выглядят так десерты, когда из горшка земля вываливается. Но есть реально такие десерты.
1: Да, не берем которые.
2: Ну, в общем, эти волонтеры реально подумали, что это десерт, грязь на тарелках разнесли по столам.
1: Было весело. И ведь кто-то же попросил добавки.
2: Если что, это была почва для горшков, запеченная почва для горшков с эксперимента на уроке естествознания.
1: Это у нас или где это было?
2: США.
1: США, ну было. И
2: у нас это... нет волонтеров на праздничных этих.
3: Да.
1: И где-то на уроке, где-то почва должна была пригодиться, и он приносит эту пироженку ему два.
3: За что?
2: За что?
3: Ненавижу выпускников.
1: Но у людей за столом было что обсудить. Была почва, да, для размышлений.
3: Да.
1: А HP, что-то там вообще с ума сошли, компания. Она удаленно банит свои принтеры, чтобы люди покупали новые. А приборы компании спустя 5 лет работы перестали печатать после автообновления. Они, короче, сами обновились и говорят, все, мы не будем печатать. Краски, все там, достаточно, все в порядке. А HP так и заявили, ну да, вам просто нужно купить новый принтер. И люди по всему миру такие, чего? Ребята, вы с ума сошли? Я не покупал подписку на ваш принтер, я хочу пользоваться им.
4: И люди такие, да, нам нужно купить новый принтер LG.
1: Ну, в общем, ну, по-моему, это по-скотски от компании HP, да?
2: Вообще-то да.
1: У нас HP стоит или нет? Давайте выкинем.
4: Не, мне кажется, что студенты...
2: Он самый!
4: Студенты, которые не доели грязь, должны пойти с ней к офису HP.
1: Сейчас выкинем. Мы выкинем этот
2: принтер.
4: Не, мы напишем гневное письмо в HP и распечатаем их на его принтер.
1: Да.
0: Вейкаперы.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Такая надежда была на теплый день, но все же синоптики оказались правы. Уже вновь похолодало в Самаре до плюс 16, стало облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем все же ожидается дождь. И начнется он уже вот-вот и продлится до 18 часов. Выше 16 градусов столбик термометра не поднимется сегодня, ну а завтра днем уже, кстати, малооблачно будет и до плюс 18. На дорогах города сейчас 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Заводской 10 минут движется от профильной до 22-го партсъезда, на Аврора 5 минутка от Южного моста до промышленности, на Соколово от Лесной до Новосадовой и на Полевой от Самарской до Арцебушевской. Но больше новостей города, страны и мира скорее смотри в наших информканалах в Телеграм и в Макс. Радио Рекорд Самара. Обязательно заходи туда прямо сейчас, подписывайся, общайся, комментируй и участвуй в наших розыгрышах. Именно там мы дарим по 3 двойных приглашения на событие, которое пройдет в Самаре уже 12 июня. И это турнир по ММА, где ты увидишь международное противостояние. ММА Самара, Китай. Проходить мероприятие будет во Дворце спорта имени Высоцкого, напомню, 12 июня. Так что обязательно подписывайся на наши каналы в Макс и в Телеграм Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет, ну а по музыке, а далее слушаем с тобой мелодию от RG Медуза, а также будет Дэвид Гетта.
0: Реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у «Космопорта-2» для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,491% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, на связи я, Наташа Марко, и это главная танцевальная радиостанция страны. Если вдруг у кого-то сегодня выходной, или может просто удаленный формат работы, и ты только проснулся, то знай, завтракать лучше сразу, буквально в течение часа после пробуждения. Ну а перед завтраком желательно обязательно выпить стакан наичистейшей воды. Например, рекордный от бренда «Кристальная». Через несколько минут разыграем еще несколько бутылочек. Ну а сколько ты заберешь себе, а сколько оставишь, решай сам. И, конечно, все время и круглосуточно слушаем с тобой лучшую танцевальную музыку. А в этом часе будут Медуза и Хенри Камомет. Don't Wanna Go Home. Услышим Сони Фадера and D.O.D. Think About Us. Появится Хьюгель и Ультранейт. Free. А также Иман Бек и Софья Райес. Not You. Начинает этот час трек от Yearbooks под названием «Graceland» на первый танцевальный. И это рекорд Dance Radio.

0: недели мы начали свою летнюю освежающую игрушку. И пусть за окном идет дождь, но уже через 4 дня наступает настоящее лето. И по этому поводу, да что уж там, не только, конечно, по этому поводу, мы тебе предлагаем выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Стань аж двоушником Рекорда. Такой воды точно ни у кого не будет, кроме тебя и, конечно же, других наших победителей. А их-то, в принципе, не так уж и много по городу. Ну а вот сколько бутылочек достанется тебе и другим, решаешь именно ты. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки. Напомню, что эта фраза «хочу пить», и ее нужно отправить либо в личку нашего телеграм-канала, либо в группу в ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, обязательно оставляй свой номер телефона, чтобы, когда мы выбрали твою заявочку, знали, куда, собственно, звонить. Итак, звоним мы в прямом эфире, но если набрали тебя, то нужно тебе быстренько решить, забрать всю воду или же поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все бутылочки или же решить, что 3 ты оставляешь себе, но остальное мы приплюсуем к призу на следующую игру. Еще разочек. Для участия нужно отправить фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или группы ВКонтакте. Заявка действительно все время игры. Ну и для тех все же, кто поделится, приятная новость есть. Они автоматом увеличивают свои шансы, а позже мы вновь можем ему перезвонить, когда на кону уже будет больший объем нашей брендированной рекордной кристальной воды. Может, ты потом вообще джекпот сорвешь, но может и нет. Все это дело случая, но шансы есть у всех. Сам решай, сколько отдавать другому, и уже через несколько минут мы с тобой будем играть, так что ничего не пропускай.
1: Соберите коллекцию и

0: 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
4: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовцев против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в пол среднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
6: Телефон рекламный.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Стань H2Oшником рекорда. Напомню тебе немножечко правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если набрали тебя, тогда решай забрать всю воду, все бутылочки или же поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все полностью или же оставить 3 себе, но остальное мы приплюсуем к призу на следующую игру. Изначально всегда у нас на кону 4 бутылочки. И вот еще важная деталь. Те, кто делится, автоматом увеличивают шансы того, что позже мы вновь ему перезвоним, когда уже на кону у нас будет увеличенное количество нашей воды. То есть все сейчас или часть сейчас, ну а возможно потом еще больше. Сейчас у нас на кону внушительное количество рекордной воды, сразу 8 бутылок, почти целая палетка, очень заманчиво. И посмотрим, что же с этой почти палеткой сделает у нас француз. Да, именно такой ник в заявке у нас имеется. Номер телефона этого загадочного человека оканчивается на 4994. Сейчас мы спросим, как француза зовут. Надеюсь, это легко выговариваемое имя. Итак, ждем гудки. Это одна из самых легких игр на рекорде. Так, что-то у нас с гудками, какие-то вопросы. Сейчас попробуем еще разочек перезвонить. Набираем, напомню, в прямом эфире номер телефона. Бывают, конечно, случаи, что не берут трубочку. Но в основном, вот, звонки рекорда любят наши слушатели пообщаться в прямом эфире. Это же круто, это же классно. Так, маленький гудочек.
2: Не записаны и переданы. Кстати, британские ученые считают, если передавать важную информацию через меня...
1: Так, интересно. Я так понимаю, что у нас француз недоступен. Ну что же, очень жаль. Но в любом случае его заявка остается у нас в игре. Можем ему еще разочек позвонить. И напомню, что 8 бутылок у нас так и остаются неразыгранными. Так они у нас на кону и остались. Ну а когда следующий розыгрыш, обязательно подписывайся на наши информканалы в Телеграме и в Максе Радио Рекорд Самара. И обязательно это узнаешь. А также узнаешь, сколько на следующую игру у нас бутылок.

0: Рекорд. Новости.
1: Около 7 часов продлился режим беспилотной опасности в Самарской области. Сейчас он отменен. В аэропорту Курумыч ограничения не вводились. Московский парк каршеринга пополнит 165 автомобилей «Лада». Об этом сообщает «АвтоВАЗ». Машины «Веста» укомплектованы 106-сильным двигателем в паре с автоматической трансмиссией. Летняя жара вернется в Самарскую область в начале июня. По данным сервиса gismeteo.ru, к 5 июня температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов. 6 июня синоптики прогнозируют уже плюс 28 градусов, но с дождем. А июль 26 года, по прогнозу, будет самым жарким за 5 лет. Больше новостей города, страны и мира читай в наших информационных интерактивных каналах в Телеграм и в Максе Радио Рекорд Самара. И все это для детей старше 12 лет.
2: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни в прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Самаре сейчас плюс 14 градусов, идет дождь. По данным Яндекс.Погода, сегодня днем будет продолжаться дождь. Завтра будет днем до плюс 18, малооблачно, между прочим. Ну а сейчас на дорогах города 4 балла, местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Авроре и Южном мосту от Южного шоссе до промышленности будешь ехать около 10 минут. Еще на Авроре проблемный промежуток от Московского до Мариса Тереза. Также проведешь здесь 10 минут. Нововокзальная стопорится от Московского до Новосадовой и Заводской от Профильной до 22-го партъезда. Рекорд круглосуточно держит тебя в курсе всего происходящего в городе, стране и мире. Ну а каждый будний день еще и заряжает тебя энергией и позитивом на целый день. В эфире «Мега Утро» ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Мы дарим тебе подарки, играем в разные игры, слушаем неформатные композиции 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну а также рассказываем тебе свежайшую полезную информацию. На этой неделе, кстати, активно разыгрываем приглашение на турнир по ММА. Ну а также записываем тебя в ряды H2Ошников рекорда, выигрывая фирменную рекордную артезианскую воду от бренда «Кристальная». И все это с 7 до 11. «Мега Утро» для детей старше 12 лет. Ну а из музыки через пару минут слушаем с тобой «Медуза» и «Хенри Кэмомель». А также будут «Маршмеллоу» и «Элли Голдинг».
1: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в «Rich Family» и на маркетплейсах.
2: «Rich Family» на Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Лугарен, 110, 547, 605, 1196.
3: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе, 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
4: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
5: офертой. Если Чанган, то в «Самара-Авто». Чанган-центр «Самара-Авто» у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей в зависимости от модели.
6: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. Плюс 7-846-212-97-35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Рекорд. Я Никита Бурягин. Здесь с вами в ближайшее время буду этот час. Так точно, ребята, представляете, что придумал один отец в какой-то стране. Не знаю, в какой. Он пообещал своей маленькой дочери, ну как маленькой, подростку, что разрешит ей ходить на свидание, если она обгонит его в забеге. Вот такая история. Каждый раз, когда девочка хочет пойти на свидание, она должна обогнать своего отца. Ни разу еще у нее этого не получилось. На вид ей лет 16, как будто бы можно уже и в кино походить, но отец говорит, нет, сначала забег, потом ты идешь, если выигрываешь. Вот такая история. Такой волнительный папаша. Друзья, расскажите про своих детей. Какие у вас есть движухи вместе? Куда вы любите ходить вообще? Какие приключения? Приколы ваши с вашими детьми? Напишите их в чат мобильного приложения Рекорда. Мне интересно будет почитать, поотвечать вам и расскажу о треках в этом часе, пока вы пишете. Green Velvet, La La Land.

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Pirate Station.

0: канал Liquid Funk. Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Соберите новую коллекцию игрушек Мадагаскариков. Покупайте в Магните Экстра и Семейном от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку. Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/Мадагаскарики. Есть ограничения.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: АЗС «Олви» вновь идет вперед! Новая «Олви» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvidikis.az.ru.
4: Хватит ездить по вахтам! «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
5: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
6: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 2312 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Изучите все условия кредита на сайте АО «Банкдом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Плюс. Город Ульяновск.
1: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
0: Так быстро все успел?
1: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: С 29 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Минтранс и Росавиация получили представление от Минобороны России по особому режиму полетов гражданских судов в московской воздушной зоне, сообщает Росавиация. Особый режим полетов касается малой авиации в московской воздушной зоне. Ограничения не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы и ряд других. Международная федерация университетского спорта допустила всех российских атлетов до соревнований в нейтральном статусе под эгидой организации, сообщил Дегтярев. При этом с белорусских спортсменов были сняты все ограничения. Атлеты будут выступать с флагом и гимном страны. Мошенники выманивают личные данные через поддельные рабочие чаты, об этом сообщили в МВД. Установив доверительный контакт, аферисты распространяют ссылки на ресурсы, схожие с официальными государственными порталами, где жертве предлагается пройти верификацию. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Санкт-Петербург. 12+.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Погода сегодня в Самаре явно нестабильная. И сейчас уже плюс 12 всего-навсего. Облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет до плюс 9 без осадков. Ну а завтра днем до плюс 18 и облачно с прояснениями. На дорогах города 5 баллов. Движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. На Южном шоссе Авроры от поста ГИБДД до промышленности будешь ехать 20 минут. Нововокзальная на 15 минут задержит тебя от Новосадовой до Старого Загора. На Гагарина 10 минутка от Тухачевского до Революционной, на Авроры от Дыбенко до Мариса Тереза и пятиминутка на Волжском проспекте от Маяковского до Полевой. И напомню тебе, что все важные, срочные и интересные новости города, страны и мира ты можешь смотреть в наших информационных каналах в Максе и в Телеграме Радио Рекорд Самара. Обязательно забегай туда, подписывайся, комментируй, читай, конечно же, участвуй в наших опросах. И именно там проходит у нас сейчас розыгрыш приглашений на турнир по ММА, который состоится 12 июня во Дворце спорта имени Высоцкого. Обязательно запиши себе куда-нибудь, потому что ты просто обязан посетить это международное противостояние. ММА Самара, Китай. Так что обязательно подписывайся на наши каналы в Макс и Телеграм, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
2: Ракет Клаб открывает детский летний дневной лагерь. Игры, тренировки, конкурсы и новые друзья ждут вас. Проводите лето активно и интересно с Ракет Клаб в торговом комплексе Летаут. Успейте купить новую Лада Гранта всего от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в Самара Авто. Только сейчас при покупке автомобиля вы получите подарок, антикоррозийную обработку и пакет «Полная готовность». Надежный, экономичный и практичный автомобиль для города и путешествий Лада Гранта ждет вас в дилерском центре Самара Авто. Самара Авто. Официальный дилер Лада в Самаре. Южное шоссе 14Б напротив ТК «Амбар». Телефон 8-846-211-1095. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Кредит от АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекламы.

на связи, я Никита Бурягин, здесь все еще с вами, чтобы напомнить про главный ретро-мегаден страны, супердискотека 90-х, Радио Рекорд возвращается в столицу с новой постановкой «Это фантастика», и это действительно будет фантастика. Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов. Сразу по всем мы решили не мелочиться, а также мегамикс от диджея Цветков. 14 ноября в Санкт-Петербурге все произойдет в Ледовом дворце по традиции, а 4 декабря Москва, Лайф-арена, тоже уже по традиции. Супердискотека 90-х, это фантастика. Все подробности, конечно, на сайте radiorecord.ru, по возрасту 12+. Все на сайт, рассказываю о треках в этом часе. The Chemical Brothers, go! O'Neill, Small Town Boy. Cheat codes в этом часе.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio Record для детей старше 12 лет.
0: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
2: Радио Рекорд Самара.
0: Присоединяйтесь.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд реклама. Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226 50 71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
7: День России вместе с OpenFC. 12 июня.

0: дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие – трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
2: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заявил, что поддерживает кандидатуру Пашиняна на запланированных парламентских выборах в Армении 7 июня. Президент США назвал его большим другом и лидером, который делает Армению сильной, богатой и безопасной. Трамп сообщил, что госсекретарь США недавно был в Армении и продвинул несколько важных сделок. Заявление Трампа прозвучало на фоне угроз России расторгнуть соглашение с Арменией по газу. Роспотребнадзор доставит в Республику Конго российские тест-системы для выявления вируса Эболы. Как сообщает ведомство, также планируется обучить местных специалистов диагностике и организации противоэпидемических мероприятий. В случае допуска российских хоккеистов вернут атлетов и в остальных видах спорта, такое мнение высказала депутат Госдумы Журова. Ранее дисциплинарный орган Международной федерации хоккея аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 26-27. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. «Радио Рекорд» представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Пошел Google. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: H2Ошники на рекорде.
1: На рекорде мы начали летнюю освежающую игрушку и предлагаем тебе стать H2Ошником рекорда, а именно выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Такой не будет ни у кого, кроме тебя и других наших победителей. По будням несколько раз в день мы выбираем одну из присланных нам заявок. Напомню, что это фраза «хочу пить», и отправить ее нужно в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Написать ты можешь один раз, только обязательно указывай свой номер телефона, чтобы мы знали, куда звонить. И все. И твоя заявка действительно в течение всего нашего розыгрыша. И когда мы выбрали заявку, то звоним по номеру телефона, указанному в ней, в прямом эфире. Если набрали именно тебя, то твоя задача очень даже простая. Решить, все ты заберешь себе, всю воду, или же с кем-то все-таки поделишься. Ты можешь забрать сразу же все бутылочки, или же три себе, ну а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Если ты вдруг поделишься, то увеличишь свои шансы, что позже мы вновь тебе перезвоним, когда на кону у нас будет уже более увеличенный призовой фонд. В общем, ты можешь забрать все сейчас, либо же часть сейчас, а потом, возможно, еще больше. И еще разочек, отправляй фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самары» или же в личку нашей группы ВКонтакте. И еще разочек, ознакомиться с подробностями можешь в наших соцсетях, а именно в нашей группе ВКонтакте и в информационных каналах в Телеге и в Максе. И там же мы пишем остаток бутылочек на следующий розыгрыш. Это «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 12 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет без осадков, до плюс 9, ну а завтра до плюс 17 и вообще малооблачно. На дорогах города 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Московской ДТПшка на пересечении с улицей Гагарина, а также после кольца Авроры. На Московском от Жигулевской до Потапова простоишь минут 20, на Советской Армии от Новосадовой до Московского минут 12 потратишь. Московская еще стопорится от Яблоневой до ГИБДД, также из-за ДТПшки на въезде. Южный мост и Авроры от Южного берега до промышленности 10-минутка и аналогично. На Заводском от профильной до 22-го подъезда.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Соберите коллекцию.

0: года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
3: Телефон рекламной

привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ну, по традиции, что ни день, то праздник. И сегодня у нас опять все классно. Слушайте сегодня вечером в нашем эфире при пати фестиваля «Колбасный цех Матрикс» от Радио Рекорд. Эх, жаль, поздно, у меня за эфир сейчас при пати, поздновато. В гостях у диджея Балдина будут участники фестиваля. Смотрите, кто это. Моя слабость — Стас, Соник Майн и диджей Нил с лайв-сетами. Специальный выпуск радиошоу «Колбасный цех» сегодня в 9 вечера на Рекорде. Не пропустите ни в коем случае. В этом часе у нас новинка от Баиндиях, Чо Мот и Алекс Слэм, Шаде.

дальше. Армин Ван Бюрен и Like a Child. И, конечно, Got Lucky, La La La. Yearbox и Graceland уже сейчас, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Record.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.

0: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
1: Так быстро все успел?
0: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: С 29 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Запрет на использование пиротехники в лесах с момента, когда там сходит снег, и до того, как установится дождливая погода осенью, вводится в России. Это следует из соответствующего постановления правительства о пожарной безопасности. Документ вступает в силу с сентября этого года. Новый порядок оформления больничных часто болеющим не потребует действий от пациента, сообщили в Минздраве. Врач сам направит документы на комиссию, которая при необходимости продлит листок нетрудоспособности. Представители более 130 стран и территорий подтвердили участие в ПМФ, который пройдет с 3 по 6 июня, говорится в сообщении Росконгресса. Трамп направил своего представителя, председателя комиссии США по изящным искусствам, для участия в мероприятиях форума. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков –

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Исследование показало, что жители двух столиц чаще других сильнее переживают из-за денег, здоровья. А? Как вам такое? Переживаки. Кстати, у нас здесь поспокойнее, нежели в Москве.
2: Ну, мы ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
3: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить. Проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей?
4: Да, конечно.
3: Аня волнушка.
4: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: Итак, поговорим с тобой немного об актуальном. Сейчас в Самаре плюс 12, идет небольшой дождь. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет до плюс 9, без осадков. Ну а завтра днем до плюс 17 и будет вообще малооблачно. На дорогах города 5 баллов, движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. На Заводском простоишь почти полчаса от профильной до кабельной. На Московском пробка от Жигулевской до Потапова. 20 минут она у тебя займет. На Советской Армии от Новосадовой до Московского 10 минут едешь. На Новосадовой от Постника во Врага до Потапова также 10-минутка. И Южный мост и Авроры от Южного берега до промышленности задержат тебя тоже на 10 минут. И напомню тебе, что все самые важные и интересные новости города, страны и мира ты можешь смотреть в наших информканалах, в Телеграм и в Максе, Радио Рекорд Самара. Обязательно прямо сейчас забегай туда, подписывайся. Читай наши новости, комментируй, участвуй в вопросах и, конечно же, участвуй в наших крутых игрушках. На этой неделе мы разыгрываем приглашение на турнир по ММА, который пройдет 12 июня во Дворце спорта имени Высоцкого. Напомню, 12 июня крутое международное противостояние. ММА Самара, Китай. Так что обязательно подписывайся на наши каналы в Макс и в Телеграм, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд, реклама.
6: Соберите.

0: 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
2: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
5: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про Xlantix ET Vasavto. 469 лошадиных сил, полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 865 тысяч рублей. Субсидии от производителя Vasavto. Xlantix ET. Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем Vasavto Самара на Южном шоссе 10.
6: Субсидия предоставляется на все автомобили Xlantix ET в наличии до 31 мая 2026 года.
7: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
8: Телефон рекламной службы.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость для вас. Для вас, любвеобильных. Российские пары начали ревновать партнеров. Знаете, к чему? К чату GPT. Психологи уже называют это новым любовным треугольником. А я считаю, когда проблем других нет, да, можно и к чату GPT спокойненько, легко приревновать. Ну, почему бы и нет? Друзья, рассказывайте, кстати, что для вас является поводом для ревности. От чего вы беситься начинаете? Пишите об этом у нас в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Эркодс в этом часе Better of Alone слышит. Еще впереди Bieber X и Faithless, New Religion. Также John Summit и Shades of Blue.

0: Рекордс. Крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекордс ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекордс ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
0: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
2: Радио Рекорд Самара.
0: Присоединяйтесь.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд реклама.
5: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
8: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
9: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса, Украины.

0: Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
1: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
5: Телефон

0: Рекорд. Новости.
1: Спорных вопросов между Казахстаном и Россией нет, заявил Токаев. Он отметил рост экономического сотрудничества двух стран. Действует 177 совместных проектов с инвестициями в 53 миллиарда долларов. Объем торговли вскоре пересечет знаковую цифру в 30 миллиардов долларов. Единый день голосования в этом году, вероятно, пройдет в 3 дня, заявила Памфилова. Также она сообщила, что сейчас в России зарегистрировано 20 политических партий, из которых 18 имеют право участвовать в выборах. Минтранс предложил ввести постоплату парковок. Инициатива, как отмечают в ведомстве, позволит снизить административную нагрузку на водителей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Самаре сейчас плюс 12 градусов. Идет дождь. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня дождь прекратится и будет до плюс 9. Ну а завтра днем в долгожданную пятницу до плюс 17 будет и малооблачно. На дорогах города все еще 5 баллов. Движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. На Заводском 15 минут простоишь от Кирова до Зимица. На Советской Армии от Карла Маркса до Московского шоссе минут 12 потратишь. Московская стоит от 4-го проезда до Советской Армии. Советская Армия, в свою очередь, от Тихвинской до Старозагора. На Авроры и Южном мосту потратишь минут 10 от Южного шоссе до промышленности.
1: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
4: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
5: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
1: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
6: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самара Авто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самара Авто».
7: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у «Космопорта-2» для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на двух- и трехкомнатной квартире до 1 июня 2026 года.
8: Полная стоимость кредита от 19,491% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору до его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2312 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
11: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Соберите коллекцию игрушек.

0: на синомагнит.ру/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
3: Телефон рекламный.

Привет, друзья, это Радио Рекорд и Кристина. Давайте, выбирайте прямо сейчас, что будем с вами обсуждать, любовь или деньги? Или зачем выбирать, когда можно совместить и то, и другое обсудить прямо сейчас? Россиянки отказываются от курортных романов с мужчинами, чей доход ниже 300 тысяч рублей. Как вам такое? Вот так вот, понимаете? Учитывается здесь все. Часы, украшения, брендовые вещи. Ну и то, как человек тратит эти самые деньги. То есть, может быть, он относительно обеспеченный. 300 тысяч — это у нас относительное, да, насколько я помню, обеспеченность считается... middle сегмент. Как он тратит? Может быть, он жадюга? Может, есть 300 тысяч, а он и не готов их потратить? Девушки, рассказывайте, на что обращаете внимание в первую очередь при выборе партнера. Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Ну хорошо, деньги тоже давайте считать, чужие мужские деньги давайте считать, девчонки. Сколько должен зарабатывать парень? Тоже пишите. Джош Фэвис в этом часе, Like a Prayer, услышим. А еще Алак и Халид, Dive Into Me. Также Uncle Flex, SMS. Ты обещала никогда не говорить мне о любви. И что в нас у меня... А еще Хьюго.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаши?
3: Ну, смотрите, со всей страны съедутся библиотекари. Чего от них ожидать?
2: Никто не знает. А почему бы не совместить? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение «Осенней лавочки». Начали бы с этикеток. Потом воспоминания группы «Дюна». Поэтому какой библиотечный конгресс? Во-первых, нужен алкоконгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
3: В стране происходят еще более страшные вещи. Одновременно с ним в Тульской области проходит съезд физруков.
2: Ой.
3: Вот там жара как бы. Физруки съедутся.
2: А рядом библиотекарь?
3: Да.
2: А у библиотекарей
3: что-то назревается.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд.
4: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам «Джилиас Авто Самара». И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный «Манжаро» и полюбившийся «Ситирей» на выгодных условиях доступны вас авто. Приезжайте на тест-драйв «Джилиас Авто Самара» на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если «Джили», то вас авто.
7: Не оферта. Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
8: Так быстро все успел?
7: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Успейте купить новую «Лада Гранта» всего от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в «Самараавто». Только сейчас при покупке автомобиля вы получите подарок, антикоррозийную обработку и пакет «Полная готовность». Надежный, экономичный и практичный автомобиль для города и путешествий «Лада Гранта» ждет вас в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б напротив ТК «Амбар». Телефон 8 846 211 1095. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Кредит ОДАО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
9: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.

0: 29 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
2: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Минтранс и Росавиация получили представление от Минобороны России по особому режиму полетов гражданских судов в московской воздушной зоне, сообщает Росавиация. Особый режим полетов касается малой авиации в московской воздушной зоне. Ограничения не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы и ряд других. Международная федерация университетского спорта допустила всех российских атлетов до соревнований в нейтральном статусе под эгидой организации, сообщил Дегтярев. При этом с белорусских спортсменов были сняты все ограничения. Атлеты будут выступать с флагом и гимном страны. Мошенники выманивают личные данные через поддельные рабочие чаты, об этом сообщили в МВД. Установив доверительный контакт, аферисты распространяют ссылки на ресурсы, схожие с официальными государственными порталами, где жертве предлагается пройти верификацию. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд», возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов. А также мегамикс от диджея Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех. Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Радио Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Radio. Друзья, срочное объявление. Слушайте сегодня вечером в нашем эфире при пати фестиваля «Колбасный цех» «Матрикс» от «Радио Рекорд». В гостях у диджея Балдина будут участники фестиваля «Соник Майн» и диджей Нил с лайв-сетами. Специальный выпуск радиошоу «Колбасный цех» сегодня в 9 вечера на «Рекорде».
1: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 12 градусов, без изменений, все так же облачно с прояснениями. Ночью сегодня будет без осадков до плюс 9, ну а завтра днем вообще малооблачно и до плюс 17 градусов. На дорогах города уже 7 баллов. Серьезные пробки по данным сервиса Яндекс.Карты. За минувший час загруженность дорог увеличилась сразу на 2 балла. На Кирова простоишь практически полчаса от Ставропольской до Московского. На Заводском от Кирова до Зимицы 25 минут потратишь. На Мичурино от Чкалова до Масленникова 20 минут. Советская армия стоит от Мосадовой до Старозагора. Нововокзальная от Нагорной до Старозагора. И на Аврора отмечу 15-минутку от Московского шоссе до Аэродромной.
3: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Рекорд.
6: Реклама. Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
7: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
9: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
11: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
12: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
13: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
14: Мой динозавр атакует.
15: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
16: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
17: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
18: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая при покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
19: Ищите активные занятия для детей? В «Ракет Клаб» открыты детские группы от 4 до 16 лет. Абонементы на 4 или 8 занятий. Первое занятие бесплатно. Развиваем ловкость, координацию и выносливость. Хотите, чтобы ваш ребенок бежал на тренировку с удовольствием? Тогда вам в «Рэкет Клаб».

связи «Главная танцевальная». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Уже завтра, ребят, начинается наш 2-дневный рейв «Колбасный цех Матрикс» от «Радио Рекорд» в Петербурге. Встречаемся. 3 танцпола вас ожидают, более 20 артистов и легендарный секретный гость. Никакой скучной музыки, только классика рейва. Если вы еще не с нами, вдруг по каким-то причинам, обязательно присоединяйтесь, ведь следующий «Колбасный цех» состоится не раньше, чем через 2 года. Ждем вас на площадке «Temple of Dir» на Арсенальной набережной, но все подробности ищите на radiorecord.ru 18+. Ребят, я там буду, поэтому обязательно увидимся, ну и надеюсь на нашу классную встречу. В этом часе послушаем работу от Робин Шульц «Embers».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio Record для детей старше 12 лет. Record реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
4: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.

0: Плюс, город Ульяновск.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в Аврора Молл. Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. Аврора Молл. Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядки получения на aurora.ru 18+.
2: АЗС Олди вновь идет вперед. Новая Олди на Преображенке вас ждет. В честь открытия новой АЗС Олди при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра. На следующую заправку ждем на новой АЗС Олди. Южное шоссе напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.
3: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com.
4: 12+. Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Телефон 3.

0: 94-700.
1: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: С 29 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
5: Телефон рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заявил, что поддерживает кандидатуру Пашиняна на запланированных парламентских выборах в Армении 7 июня. Президент США назвал его большим другом и лидером, который делает Армению сильной, богатой и безопасной. Трамп сообщил, что госсекретарь США недавно был в Армении и продвинул несколько важных сделок. Заявление Трампа прозвучало на фоне угроз России расторгнуть соглашение с Арменией по газу. Роспотребнадзор доставит в Республику Конго российские тест-системы для выявления вируса Эболы. Как сообщает ведомство, также планируется обучить местных специалистов диагностике и организации противоэпидемических мероприятий. В случае допуска российских хоккеистов вернут атлетов и в остальных видах спорта, такое мнение высказала депутат Госдумы Журова. Ранее дисциплинарный орган Международной федерации хоккея аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 26-27. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице. Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-2. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Исследование показало, что жители двух столиц чаще других сильнее переживают из-за денег, здоровья. А как вам такое переживание? Кстати, у нас здесь поспокойнее, нежели в Москве.
2: Ну, мы ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
2: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить, проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей?
3: Да, конечно.
2: Аня Волнушка.
3: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре 11 градусов тепла, облачно с прояснениями. Ночью сегодня, по данным Яндекс.Погоды, будет до плюс 9 всего, без осадков. Но завтра днем малооблачно и до плюс 17. На дорогах города сейчас 7 баллов, серьезные пробки, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Мичурино 20 минут будешь двигаться от Чкалова до Масленникова, на Кирова от Черемшанской до Московского аналогично. На Новосадовой от Осипенко до Масленникова. Нововокзальная притормозит тебя минут на 15. От Новосадовой до Старозагора, Уральская настолько же от АЗС до Южного шоссе и Авроры от Московского до Аэродромной. На Рекорде ты всегда в курсе всего происходящего в городе, стране и мире, ну а каждый будний день еще и заряжает тебя энергией и позитивом. В эфире «Мегаутро» ты можешь делиться тем, на что стоит обратить внимание. Также мы дарим тебе подарки, играем в различные игры, слушаем неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати», но также рассказываем тебе свежайшую полезную информацию обязательно. И на этой неделе еще разыгрываем приглашение на турнир по ММА. А также записываем тебя в ряды H2Ошников Рекорда. Выигрывай фирменную рекордную артезианскую воду от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11. Мегаутро. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Но из музыки через пару минут слушаем с тобой новинку от Green Velvet и Медуза, La La Land. А также будет клевая Зиверт.
5: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
6: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Рекорд реклама.
8: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
9: Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Бугарин, 110-547-605-1196.
10: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной.
11: Соберите новую коллекцию.

0: Я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
1: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках и порядке получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
4: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
5: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе, 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
6: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Так, ну что, и четверг уже у нас с тобой позади, осталась только пятница до полноценного и заслуженного отдыха. Хотя, может, у кого-то уже завтра внеплановый выходной, не знаю, кстати. Для девушек иногда делать себе короткую рабочую неделю даже полезно. Ученые доказали, что длинная рабочая неделя напрямую связана с набором веса и ухудшением здоровья. Ну, потому что много стресса, меньше движения, питание хуже, и вот тебе переедание и накопление жиров. Поэтому идея с четырехдневной рабочей недели не так уж и плоха. Можно будет смело высыпаться, заниматься спортом и, конечно же, готовить здоровую пищу. Ну и на пятидневке и на четырехдневке необходимо помнить, что главное – это выпивать необходимое количество воды. И в этом мы тебе точно поможем. Задарим артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» уже совсем скоро. И с настроением мы тоже придем на помощь. Клевая музыка, под которую хочется танцевать, всегда на первой танцевальной. В этом часе появится «All Things Break» – «Gravity». New Religion от Bibi Rexha будет. Dub Dogs и Feza, How Does It Feel? А также новинка от The Chemical Brothers, Go Record Mix. А сейчас начинаем с тобой с хита от Trap Mafia House Mafia Style на первой танцевальной. Меня зовут Наташа Марко, и это рекорд Dance Radio.

0: H2Ошники на рекорде.
1: У рекорда, как всегда, для тебя заготовлены приятные подарки. Становись H2Ошником рекорда, забирай себе брендированную воду рекорда от бренда «Кристальная». Для этого нужно отправить заявку, а именно фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Или же пиши в личку нашей группы ВКонтакте. Только обязательно указывай свой номер телефона, чтобы мы знали, куда тебе звонить. Далее во время эфира мы выбираем одну из таких заявок и звоним в прямом эфире по указанному номеру. Если дозвонились до тебя, то тебе все карты в руки. Решай, сколько бутылок ты оставляешь себе, ну а сколько отдашь другому. Или, может, заберешь вообще все. А может, отдашь все, решаешь только ты. Но если вдруг ты щедро отдал часть своего выигрыша другому, то ты повышаешь шансы на то, чтобы мы тебе позвонили еще разок, когда наш призовой фонд уже будет увеличен. Подробности еще разочек смотри в нашей группе ВКонтакте, в наших информ-каналах, в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. И там же информация о каждой предстоящей игре. И, конечно же, пишем количество бутылочек, которые на кону в следующей игре. Через несколько минут мы уже будем с тобой играть, так что слушай нас внимательно, ничего не пропускай, можем позвонить именно тебе.
2: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Если Чанган, то в Самара Авто. Чанган Центр Самара Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей. В зависимости от модели.
5: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону +7 846 212 97 35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
7: Так быстро все успел?
6: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам «Джилиас Авто Самара». И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный «Манжаро» и полюбившийся «Ситирей» на выгодных условиях доступны в «АсАвто». Приезжайте на тест-драйв «Джилиас Авто Самара» на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если «Джили», то в «АсАвто».
9: Не оферта.
10: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
11: Успейте купить новую «Лада Гранта» всего от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в «Самара Авто». Только сейчас при покупке автомобиля вы получите подарок, антикоррозийную обработку и пакет «Полная готовность». Надежный, экономичный и практичный автомобиль для города и путешествий «Лада Гранта» ждет вас в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б напротив ТК «Амбар». Телефон 8 846 211 1095. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Кредит от ООО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.

0: Плюс, город Ульяновск.
1: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про Xlantix ET Vasavto. 469 лошадиных сил.

0: Полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 865 тысяч рублей. Субсидии от производителя «ВАЗАВТО». «Экслантикс ЕТ». Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем «ВАЗАВТО Самара» на Южном шоссе 10.
1: Субсидия предоставляется на все автомобили «Экслантикс ЕТ» в наличии до 31 мая 2026 года.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Предлагаем тебе выиграть гордое звание H2Oшника рекорда. Напомню тебе правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире по указанным в ней телефонам. Набрали тебя? Тогда решай, забрать всю воду, все бутылочки или же поделиться со следующим игроком. Ты можешь выиграть все или забрать 3 бутылочки себе, ну а остальное мы приплюсуем к призу на следующую игру. Стандартно, стабильно у нас всегда на кону 4 бутылки. И приплюсовывается к ней все остальное, что осталось после предыдущей игры. И важная деталь. Те, кто делится, тот автоматом увеличивает свои шансы, что позже мы вновь ему перезвоним. Но тогда уже будет на кону увеличенный куш. То есть все сейчас можно забрать или часть сейчас, ну а потом, возможно, еще больше. Но не факт. Но очень даже возможно. Сейчас на кону у нас огромное количество рекордной воды, почти палетка, сразу 8 бутылок. Это очень круто. И вот посмотрим мы сейчас, все ли заберет у нас Николай. Именно его заявочка у нас сейчас в игре. Номер телефона Николая оканчивается на 8243. Напомню, что звоним мы в прямом эфире. Николаю просто нужно взять трубку и сказать, сколько же воды он забирает.
2: Алло.
1: Николай, привет, это Радио Рекорд Самара, тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Коль, рассказывай, ты нам говорил, что ты хочешь пить, правильно?
2: Да, было такое.
1: Было такое. Ты думал, сколько ты себе заберешь, а сколько ты оставишь? Точнее,
2: пока нет.
1: Пока не думал. Ну вот давай с тобой вместе и решим. Смотри, сейчас ты можешь либо забрать все, а на кону у нас огромное количество воды, 8 бутылок, либо ты можешь забрать себе 3, ну а остальное мы приплюсуем уже к следующей игре. Давай, вот ты вообще
2: вот
1: как?
2: 4 забираю, 4 оставляю.
1: А вот нет, а вот так нельзя. Можно либо 3 забрать и оставить 5, либо забрать все 8. Вот,
2: ну,
1: такой сложный выбор.
2: 3 себе, 5 другому.
1: Слушай, ну какой ты молодец, а ну какой ты красавчик. Вот это щедрость, вот это я понимаю. 5 бутылочек отдать. Мы-то думали, что ты сейчас сразу же 8 бутылок себе заберешь, а ты вон какой щедрый. Молодец, красавчик, мне кажется, тебе воздаст 100%. Отличного тебе вечера. Заберешь нашу бутылочку клевую и будешь утолять свою жажду летнюю. Договорились?
2: Да, хорошо, спасибо.
1: Все, красавчик, еще разочек отличного вечера. Ну, а когда в следующий раз играем, а это будет уже завтра во время мегаутра, ты можешь посмотреть в наших информационных каналах, в Телеграме и в Максе, Радио Рекорд Самара. Или же заглядывай в нашу группу ВКонтакте, там тоже все подробности.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре отметили День пограничника. На площади Славы состоялась торжественная церемония возложения цветов к вечному огню. У мемориала собрались представители правительства региона, отряда пограничного контроля Поволжья, ветераны-пограничники и жители города. Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником, отметив их вклад в обеспечение безопасности страны. Сегодня защита границы – это не только отражение атак, но и борьба с терроризмом, контрабандой и нелегальной миграцией. В Кинельском округе в пятый раз вручили именные стипендии. Депутат Самарской губернской думы от партии «Единая Россия» Александр Живайкин вновь наградил лучших школьников округа. Традиция существует с 2021 года, и за это время стипендиатами стали уже 390 ребят. Кандидатов выдвигают педагоги и родители. Главные критерии – отличная учеба, активная жизненная позиция, достижения в спорте, науке и искусстве. Александр Живайкин лично вручает награды, подчеркивая, что это не просто материальная поддержка, а знак признания труда и веры в большое будущее ребят. Самарские молодогвардейцы отправились в гуманитарную миссию на Донбасс. Активисты регионального отделения «Молодой гвардии» «Единой России» выехали в Луганск. Ольга Синькова и Артем Стрельников, студенты Самарского медицинского колледжа имени Нины Ляпиной, будут помогать медицинскому персоналу в уходе за ранеными бойцами и их восстановлении. Ребята уже не раз доказывали, они не боятся сложностей и готовы трудиться на благо других. Проект «Люди губернии» шагает по Самарской области. Ветераны СВО, учителя, врачи, многодетные семьи, активисты – все, кто вносит вклад в развитие региона, получают признание в рамках акции. Кроме того, любой житель может оставить свои предложения по улучшению жизни в регионах, в районах и городах. Проект реализуется партией «Единая Россия». Чтобы рассказать о человеке, чей труд и вклад в общественную жизнь достойны признания, достаточно опубликовать пост в соцсетях с хэштегом «Люди губернии». Больше новостей города, страны и мира читай в наших информационных и интерактивных каналах в Телеграм и в Максе «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Угадать сегодня было довольно сложно, но сейчас все-таки плюс 12 в городе, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет без осадков, до плюс 9, но завтра до плюс 17 и малооблачно. На дорогах города сразу же стало за минувший час на 3 балла меньше. 4 балла сейчас составляет загруженность местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Московском будешь ехать минут 10 от Кирова до Димитрова, на Кирова от Старозагора до Московского шоссе аналогично, и на Тухачевского от Дачной до Партизан собралась пятиминутка, как и на Ленина от Челюскинцев до Новосадовой. И напомню тебе, что если вдруг ты не находишься рядом с радиоприемником, то ты можешь воспользоваться умной колонкой. Просто скажи ей: включи Радио Рекорд Самара, и вновь ты с нами на волне. Но этот вариант работает, если ты находишься в городе. А если ты вне города, то обязательно скачивай радиоплеер на свой гаджет и устанавливай регион Самарскую область. Ссылку на радиоплеер можешь найти в наших соцсетях, а именно в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара» или же в нашей группе ВКонтакте в описании. Ничего не пропускай, будь с нами всегда и везде на связи. Это «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
6: Телефон Рик.

эфире рекордно стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, уже завтра начинается наш двухдневный рейв «Колбасный цех Матрикс» от Радио Рекорд в Петербурге. Пройдет он 29 и 30 мая на площадке Temple of Deer. Ну, а сегодня слушайте вечером в нашем эфире при пати фестиваля «Колбасный цех Матрикс» от Радио Рекорд. В гостях у диджея Балдина будут участники фестиваля. Это Соник Майен и диджей Нил с лайв-сетами. Обязательно присоединяйтесь к нашему специальному выпуску радиошоу «Колбасный цех» сегодня в 9 вечера на Рекорде. Ну а теперь давайте расскажу о ближайших треках, которые появятся в этом часе. Баинди, Ахчо, Мот и...

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
3: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
5: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса, Украина современная, в части ее восточных областей, в части ее западных границ, создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
4: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
3: Между строк с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
1: Телефон рекламной службы 2.

радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Dance Radio. Новый трек на рекорде. By Indie. Хчо. Мод. Шаде. Алекс Слэм Реми.

0: Рекорд. Новости.
1: Спорных вопросов между Казахстаном и Россией нет, заявил Токаев. Он отметил рост экономического сотрудничества двух стран. Действует 177 совместных проектов с инвестициями в 53 миллиарда долларов. Объем торговли вскоре пересечет знаковую цифру в 30 миллиардов долларов. Единый день голосования в этом году, вероятно, пройдет в 3 дня, заявила Памфилова. Также она сообщила, что сейчас в России зарегистрировано 20 политических партий, из которых 18 имеют право участвовать в выборах. Минтранс предложил ввести постоплату парковок. Инициатива, как отмечают в ведомстве, позволит снизить административную нагрузку на водителей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаши?
3: Ну, смотрите, со всей страны съедутся библиотекари. Чего от них ожидать?
2: Никто не знает. А почему бы не совместить? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение «Осенней лавочки». Начали бы с этикеток. Потом воспоминания группы «Дюна». Поэтому какой библиотечный конгресс? Во-первых, нужен алкоконгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
3: В стране происходят еще более страшные вещи. Одновременно с ним в Тульской области проходит съезд физруков.
2: Ой.
3: Вот там жара как бы. Физруки съедутся.
2: А рядом библиотекарь?
3: Да.
2: А у библиотекарей
3: что-то назревает.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. H2Ошники на рекорде.
5: На рекорде мы начали летнюю освежающую игрушку и предлагаем тебе стать H2Ошником рекорда, а именно выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем одну из присланных нам заявок. Напомню, что это фраза «хочу пить», и отправить ее нужно в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Написать ты можешь один раз, только обязательно указывай свой номер телефона, чтобы мы знали, куда звонить. И все, и твоя заявка действительно в течение всего нашего розыгрыша. И когда мы выбрали заявку, то звоним по номеру телефона, указанному в ней, в прямом эфире. Если набрали именно тебя, то твоя задача очень даже простая. Решить, все ты заберешь себе, всю воду, или же с кем-то все-таки поделишься. Ты можешь забрать сразу же все бутылочки, или же три себе, ну а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Если ты вдруг поделишься, то увеличишь свои шансы, что позже мы вновь тебе перезвоним, когда на кону у нас будет уже более увеличенный призовой фонд. В общем, ты можешь забрать все сейчас, либо же часть сейчас, а потом, возможно, еще больше. И еще разочек, отправляй фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самары» или же в личку нашей группы ВКонтакте. И еще разочек, ознакомиться с подробностями можешь в наших соцсетях, а именно в нашей группе ВКонтакте и в информационных каналах в Телеге и в Максе. И там же мы пишем остаток бутылочек на следующий розыгрыш. Это «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Пробки.
5: И немного полезной информации. Завтра в Самаре, по данным Яндекс Погода, будет малооблачно. Ночью сегодня температура опустится до +9, ну а завтра днем будет +17.

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: Муз-ТВ приглашает.
6: 6 июня.
5: Москва. Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ 2026.
5: Движение.
6: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
8: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
9: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Эта радиостанция носит название «Рекорд». Мы зовемся Кремов и Хрусталев, и стало быть для тебя все как всегда. Вместе с нами айда обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, дедуля Конфуций, который в 5 веке до нашей эры где-то, по-видимому, у себя в статусе в соцсетях эпохи Чунцзу, в свое время разместил такую мыслю. Только самые мудрые и самые глупые люди никогда не меняются. Если вы на протяжении лет делаете одно и то же, боитесь поменять свою фигово оплачиваемую работу, 20 лет собираетесь начать новую жизнь и 20 лет никак не можете даже бросить курить и закончить исчерпанные отношения, то можно благодаря дедушке Конфуцию считать, что это не потому, что вы глупый, а ровно наоборот. Ну а уж то, что вы каждый день в 8 вечера как штык здесь, эти отсутствия изменений точно говорят о вашей и нашей мудрости. Мы и вы ее демонстрируем здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Американец требует 5 миллионов компенсации после ожога пятки на туристическом лайнере. Мужчина подал в суд на круизную компанию, заявив, что палуба настолько раскалилась на солнце, что ему хватило всего 20 шагов босиком, чтобы получить тяжелые и изменившие жизнь травмы.
2: Американец сколько требует? 5 миллионов?
1: Ну, копейки какие-то слезы. 5 лямов за пятку. Там, ну что?
2: А я... Знаете, это тогда... Это очень важная новость.
1: Это очень, да,
2: конечно, для нас. А, конечно, потому что она меня заставляет переосмыслить. А я, например, я не могу потребовать бабки с кафе за желтое пятно на брюках. Я вот...
1: Но вас официант...
2: Я за официанта этому.
1: Это уже 6 миллионов.
2: Как минимум. Нет, было просто один раз в кафе случайно промахнулся и на брюки.
1: Значит, вы как-то в кафе промахнулись?
2: Ну, знаете, кафе, может, дернуло, как поезд.
1: Прям в кафе у прилавка?
2: Ну, у прилавка, не у прилавка. Ну, в туалете, не в туалете. Ну, я могу с ним получить хотя бы лям. С формулировкой, как там было за тяжелые, изменившие жизнь, да, желтые пятна на штанах.
1: Ну, слушайте, это вообще не в нашей культуре.
2: Вот в этом-то и проблема, что это не в нашей культуре. Да, это не... Это новость не про нас. А вот я думаю, а теперь, чем мы хуже, чем они? А, однажды я, кстати, тоже помню, в театре на балете неудачно сидел во втором ряду, и все...
1: Поспнули? Такие,
2: нет,
1: со сцены.
2: Просто такие балерины были в обтягивающем. И сначала там что-то встало, потом защемило, а потом чуть вообще не сломалось. Такое сейчас больно. Тут можно с театра хоть косарик выкружить,
1: а еще
2: это?
1: Больше можно, когда вот балетные танцоры все в обтягивающем. Тут как бы...
2: А не это дай, вообще...
1: Не дай бог, если у вас что-то случилось, то как бы судить нужно на всю стоимость большого театра. Как бы, продают театр с колоннами, там, с этими всеми кариатидами. И...
2: А у нее, значит, этот чувак ожог там пятки получил. Ожог пятки. Она... Послушайте, у нас люди каждый день получают какие-то ожоги там, да? Он где там на палубе получил, у нас там в самолетах, в кино. Послушайте, да у нас в кино... Или после кино, или во время кино, и далеко не пятки. Сидишь дома, смотришь фильм, а там эротическая сцена, и начал наяривать до ожога руки туда-сюда.
1: Нет, тут уже нет. Тут есть какие-то пределы. Тут нет. Сами
2: что
1: виноваты,
2: нет?
1: Как бы сами неаккуратно.
2: Как это сам виноват?
1: Без вазелина, как бы это вот все. Вот это.
2: С какого? Вы с вазелином смотрите кино?
1: По-разному. А еще, да, про самолеты. Помните, у нас давно, ну, пару лет назад, какой-то известный музыкант, как бы очень полный, провалился в самолете в туалет, как бы, да, то есть не мог выбраться оттуда, кричал там, я не умру здесь, я не останусь здесь. И ничего, и никакого суда, ничего не было, как бы, как авиакомпании. Просто, ну, вы выбрался, как бы, из самолета.
2: Вот, это потому, что, да, это не наша, то, что называется дедушкиным словом, ментальность. Так вот вопрос, товарищи дорогие. Смотрите, чувак-американец где-то там обжег пятку, которая каким-то образом изменила его жизнь.
1: А, кстати, каким образом? Возможно, ну, он чечеточник. Пятка у него рабочий инструмент.
2: Послушайте, секунду. Да даже если он просто ходок. В хорошем смысле этого слова. Это, понимаете, это же, ну, это у вас там ожог руки, уже невозможно ничего. Знаете, люди пятками ходят. Нет, понятно, что она изменила его жизнь. Вопрос не в этом, вопрос вам. Вот, смотрите, ведь что-то с нами периодически происходит, да? Нас где-то травмируют, да? Что-то где-то на нас падает. Что-то происходит не так. А мы же, вот, да, вот в нашей культуре, мы же стесняемся, мы не жалуемся, мы терпим, да, и вот, и давайте вот все, время поставить пятку ребром. За что Вот ты должен прямо сейчас, ты прожил долгую жизнь, не раз страдал и морально, и физически. Ну, в первую очередь, физически,
1: да? Да. Ну, нет, конечно, и морально тоже ущерб.
2: Не, морально, конечно,
1: за моральный ущерб.
2: Безусловно.
1: Какому-то контенту там.
2: За что тебе должны работодатели, государство, не знаю, окружающие? Что-то такое туда тоже...
1: Какие-то компании, какие-то заведения общепита, там, не знаю, театры, библиотеки. Ну, вот где ты получил какую-то физическую или моральную травму? А ты, дурень такой, не подал за компенсацию. Или, может быть, подал? Тогда тем более расскажи.
2: Обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Москвичка оставила машину на парковке у Смоленского пассажа и спустя 5 месяцев получила счет почти на 1 000 000 рублей. Автомобиль простоял там 155 дней, а каждый час стоянки в торговом центре стоит 300 рублей. За это время сумма набежала настолько внушительная, что хозяйка машины вместо оплаты сразу отправилась к юристам.
2: Я думал, она сразу вместо оплаты отправилась в бега.
3: Прошу. Казахстан.
2: Ну, потому что, да, платить, потому что нет смысла. Особенно, если у тебя «Лада», там, 96-го года. Смотрите, лям, да, то есть 1 000 000 долга, это проще оставить «Ладу» и бежать. Значит, и что там, она оставила машину где? У Смоленского пассажа?
3: У Смоленского пассажа.
2: Ну, и там 300 рублей в час парковка.
3: Нормально, нет, по-божески еще для Москвы.
2: Нет, согласен, это же все-таки Смоленский пассаж, да, это не какой-нибудь вам. Там, наверное, минута в тубзике 700 рублей стоит, не меньше. Там, наверное, время узнать, косарь. Это понятно. Но что значит, она отправилась к юристам? Зачем? Она что, не знала, сколько стоит парковка? Или она не знала, что за парковку нужно платить? Она думала, что как-то прокатит, как-то там рассосется. Ну, да. Там все-таки оставила ты ее только на 155 дней, там, да, не на год.
3: Ну, там, почти на полгода. Ну, то есть, забудут все, там, знаете, действительно рассосется, сменится руководство этого пассажа, знаете, там, нефть подорожает. Ну, много резонов. Нет,
2: ну, послушайте, ну, какие юристы? Кто ее обманул-то? Да, у Смоленского пассажа парковка дорогая. Припарковать машину на Смоленском пассаже стоит, как неделя еды в нигерийской семье, примерно, плюс-минус.
3: Банкет свадебный в нигерийской семье.
2: Ну, банкет это вот на 155 дней. Так послушайте, нету бабок, да, а платить надо, надо парковать тогда машину на 155 дней, в другом месте паркуй. Не у Смоленского пассажа, а у Смоленского гаража, или там, не знаю, у Смоленской ночлежки. Или у Смоленской пышечной.
3: Или прям в Смоленске уже, чтобы не париться. Знаете, в самом там, да? Запарковался в Смоленске, дошел до Москвы, сделал свои дела. Ты
2: вернулся. А это будущее парковки. Сейчас же, знаете, все, кто живут в Москве, они все остальное делают в других регионах. И парковка, как это называется, когда они ездят чинить зубы, ремонтировать?
3: Стоматологический туризм.
2: Да, скоро будет парковочный туризм. На Смоленской набережной. Она хочет на Смоленской набережной парковать. И 1 000 000 не платить. Нет, тогда паркуйся не у Смоленской набережной, а у Смоленского днища.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Депутатам могут запретить пользоваться телефонами на заседаниях Госдумы. С инициативой выступил Вячеслав Володин после того, как депутат Елена Дропека начала разговаривать по мобильному прямо во время выступления главы фракции «Единая Россия» Владимира Васильева. Спикер предложил парламентариям оставлять гаджеты в кабинетах, а зал встретил идею аплодисментами. Правда, как именно контролировать такой запрет, пока не очень понятно. Депутатов нельзя досматривать из-за неприкосновенности.
2: Окей, а просто слов они не понимают? Ну, то есть, если депутатов просто вот по-человечески попросить, ну, ребят, можно не пользоваться телефонами, они не поймут.
3: Ну, тут такой нюанс есть. Смотрите, депутаты люди государственные, голова у них забита важнейшими государственными
2: делами. Нет, это понятно.
3: И он может просто забыть, понимаете? Он,
2: ну, а еще раз попросить? Да, я
3: забыл, понимаете, он
2: ну,
3: думал.
2: Ну, еще раз попросить? Нет, послушайте, хорошо, ладно, согласен. Ну, ладно, может, раз их нельзя досматривать из-за их неприкосновенности. Но, может быть, тогда, слушайте, ну, раз такая проблема, они говорят по телефону, да, и нужно как-то их, эти телефоны от них убрать, может быть, тогда их как-то досматривать не прикасаясь к ним, как бы взглядом, например. Ну, то есть на входе в Думу, чтобы стоял какой-то человек, смотритель, да? И каждому депутату, так, минуты так три, пристально смотрел в глаза, так, знаете, пронизывающим взглядом, как в душу заглянул.
3: Или позвать участников программы «Битва экстрасенсов» на ТНТ. У них есть такой знаменитый номер, когда вот они вот, а вот их заводят в ангар в какой-то гигантский, там стоит 10 автомобилей легковых. И им говорят, угадай, в каком багажнике человек. Какого автомобиля?
2: Реально?
3: Да, да, да. И они там типа угадывают, там, шаманят там что-то делают, знаете, там колдуют, там дымы пускают какие-то магические шары хрустальные смотрят. И вот поставить этих, что они зря как бы там отшиваются.
2: Ну, понимаете, но это больше для телевизора, для шоу. А нам же нужно реально. Это так, знаете, Лохов, нет, нам нужен какой-то, смотрите, нет. Ну, нет, экстрасенсы не покатят. Ну и потом, послушайте, ну сколько там на экстрасенсов можно денег выделить? А если вот поставить какого-нибудь смотрителя, да, и выделить на это еще там пару десятков миллионов в месяц? Да? Или, кстати, не обязательно. Ну, смотрите, значит, раз депутатов нельзя трогать, раз у них неприкосновенность, да, но нюхать-то их можно.
3: А как ты унюхаешь запах телефона?
2: Да как, послушайте, ну, папа, да, я понимаю вас, да. Казалось бы, чем пахнут телефоны? Да, они пахнут по-разному, но у наших депутатов-то в основном последние модели айфонов, поэтому тут намного проще. А это значит, что наши депутаты должны хоть немножко пахнуть Тимом Куком. Ну, хотя бы в том месте, где телефон. То есть там в районе там, штанов.
3: Не получается. Вот они так будут пахнуть самое первое время, когда еще даже купили, скажем, новый смартфон, но еще даже не успели доехать до Госдумы. А потом телефоны у депутатов, как и у всех прочих людей, пахнут их хозяевами. То есть мы их владельцы.
2: Сложно, ну, по крайней мере, попробовать надо.
3: Ваш вами пахнет, мой мною пахнет.
2: Да, я понимаю, конечно.

0: Можно же как-то кого-то поднатаскать, какого-то обнюхивателя. Да, у них, у депутатов, неприкосновенность, но неприобнюхиваемости у них же нет, по крайней мере. Ну и потом, смотрите, значит, а с чего тут все началось-то? Значит, после того, как депутат, значит, Дропека, да, начал разговаривать по мобильному телефону, да, ля-ля-ля, значит, и прямо во время выступления главы, значит, фракции «Единая Россия» Владимира Васильева. И типа, и вот после этого, значит, давайте их ограничим в телефонах. Но, слушайте, я бы не стал так сразу махать шашкой, да, не стоит. Потому что, смотрите, она ведь, да, она начала разговаривать по телефону, но тут же важно что? Тут важно, это ей позвонили, да? Ну, то есть, например, там, позвонила подруга, там, да, как рассказать, как отдыхает там на Мальдивах, или там, как она в спа-салоне, например, делает педикюр, да? Это одно. Это как бы, ну, не она звонила, да? И, может, звонок срочный, да? Может, какой-то совет
1: нужен. А может, реально срочный звонок, значит, такой, типа, там, звонит телефон. Елена Дропека, да, Елена Дропека. Елена Дропека, вы нас заливаете, мы ваши соседи снизу. Это же срочная история.
0: Да, конечно. Ну, или даже просто, ну, да даже просто, я не знаю, все срочно, когда звонят. Правильно? Это одно дело. Или во время выступления этого депутата она сама начала кому-то набирать. Ну, например, там узнавать, есть ли билеты в Большой театр там, да? Или, может, не знаю, захотела микрокредит взять и позвонила в банк.
1: Или наоборот, приятные новости, ей одобрили кредит. Звонят там, Елена Дропека, Елена Дропека, Елена Дропека, мы вам одобрили кредит.
0: И тут, да, или вот, ну, так вот сказать, такая, да, вот такая как ситуация. Сейчас, да. И тут, конечно, так сказать, понимаете, она, конечно, ну, тут нельзя все под одну гребенку. И если она сама звонила, то, конечно, во время выступления этого депутата она должна была перед ним как бы, ну, встать и извиниться, сказать, извините, мне нужно срочно позвонить, там, билеты в театр, там, туда-сюда, или заливаю. Но вообще, знаете, вот я бы не стал полностью винить уважаемого депутата.
1: А я бы вообще не стал винить.
0: А винить никого не надо. Надо просто понять и разобраться, да? Кто еще, если не мы? Ну, смотрите, раз она во время выступления этого депутата начала говорить по телефону. Но это означает, видимо, что выступление было, ну, скажем, ну, не самым ярким, да? Ну, не самым зажигательным. Ну, знаете, не фильм Джеймса Кэмерона.
1: Потому что в случае с депутатами не фильм Михалкова Никиты.
0: Ну да, да, вот это точнее. Потому что когда фильм Никиты Михалкова и когда выступление интересное и содержательное, ну, по телефону говорить не хочется. И тут, конечно, ну, дело не в телефонах, а в выступлениях депутатов. Что они говорят и как они говорят. Поэтому надо не телефоны как бы запрещать им, а оживить речи депутатов. Вот помните, когда Жириновский говорил, да никто не осмелился бы телефон в руки. Да он забыл про то, что у него есть телефон. Он забывали, как их зовут. Забывали, что у них пальцы есть, чтобы в носу поковырять. А сейчас, понимаете, вот так и говорят. Поэтому депутатов нужно оживить. И да, если у них как бы, ну, не хватает им темперамента, да, экспрессии, да, интересных...
1: Чтобы увлечь аудиторию, да?
0: Да, да, каких-то тем, может, интересных, волнующих, да, чтобы вовлечь, чтобы они телефоны не брали. Может быть, оживить их выступление, ну, не знаю, какой-то музыкой, может, какой-то подкладкой, вот какой-то драмой.
1: Жонглеры.
0: Где?
1: Ну там вот, вот он выступает, а за ним жонглеры.
0: Вот, жонглируют. Кстати, вот, а вот теперь подумайте, взяла бы она телефон, если были хорошие жонглеры где-то?
1: Нет, конечно, или там какой-нибудь там дрессировщик, какой-нибудь там запашный голову в пасть тигру вставляет, или льву.
0: Вообще, вы бы взяли телефон?
1: Да какой тебе? Не, взял, тут плохо, все, беру слово обратно. Взял бы, чтобы снимать.
0: Вот, да, ну или позвонить 112.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Женщина попыталась провести контрабандой 58 живых черепашек, примотав их скотчем к собственным ногам. Инцидент произошел на границе Гонконга и Шэньчжэня. Таможенники остановили пассажирку после того, как почувствовали сильный запах животных и заметили под одеждой странные выпуклости. Во время досмотра под платьем у женщины обнаружили десятки живых черепах, аккуратно закрепленных на обеих ногах.
2: Заметили под одеждой странные выпуклости? Выпуклость под платьем? А потом еще эта выпуклость, я так понимаю, зашевелилась. Слушайте, я бы на месте этих таможенников, я бы охренел. Я бы подумал, что у женщины встал. Опять эти трансы. Я бы такую вообще не задерживал женщину с эрекцией.
3: Да слушайте, ну я не знаю, достаточно странная история. Ну что, сначала они среагировали на запах животных. Ну, респект, потому что она, конечно, не знает, как пахнут черепахи, но вдруг эта женщина просто не мытая женщина.
2: Нет, послушайте, там другой. То есть, смотрите, из-под платья у нее не только выпирает и шевелится, но еще и пахнет. Я вообще убежал.
3: Ну просто вот женщина так пахнет. Может, еще что-то.
2: А остальное, то, что шевелится, это что?
3: Ну там настолько немытая, что уже шевелиться начинал. Знаете, такая стадия, когда.
2: Бродить! Да? По ногам. Ну слушайте, ну знаете что? Ну, если уж ты возишь на ногах черепах, ну что это за люди? А чуть отмазаться, что ли, не могут? Ну, не знаю, ну хорошо, ладно, ну везла там черепах примотал. Но нельзя, не знаю, просто вскрикнуть. Знаете, как женщины кричат, когда на них там оса садится? Ой, мамочки, что это? Уйди, уйди, там снимите с меня, меня черепахи облепили.
3: Облепили черепахи, да еще и падлы примотались скотчем ко мне, да? Чтоб верняк.
2: Скотчевые черепахи. Ну да, или, не знаю, или сказать, что да, вот, что это наросты на ногах, такие, с детства. Знаете, такая черепашья болезнь. Есть же такая?
3: Да, вообще она жалкий дилетант. Не смогла нормально зафиксировать изолентой черепах, чтобы они не шевелились, как бы, да? Ну, что нормально было бы целиком. Не жалеть нужно было скотчем, замотать так, чтобы никто не пошевелился.
2: Ну, понимаете, ну ей, наверное, нужны были живые черепахи.
3: Нет? Да, кстати, да.
2: И ноги, кстати, если сильно замотать.
3: А текут.
2: Но, послушайте, черепахи под платьем. Я думаю, что я знаю все про контрабанду. Слушайте, а бывает так, что черепах вывозят не под платьем, а в штанах? Ну так, ну, мужики, что у чувака, например, в штанах зашевелилось, и таможенник покраснел.
3: Да, было зашевелилось такое? И запахло. Животным запахом. А чем пахнут черепахи? Я вообще подумал, что вообще ничем, ничем не пахнут. Как псиной пахнет, я знаю.
2: Не знаю.
3: Чем они пахнут?
2: Животными, вам же сказали. Нечеловеческий запах.
3: Ну,
2: я их целовал, держал, я обожаю черепах. Ну, не то, чтобы я их, знаете, вспомню, но, может быть, понимаете, какая штука? Может быть, все дело в том, где этот запах. Понимаете, одно дело, когда запах черепахи от черепахи, которая у тебя в руках, и другое дело, когда запах от тетки, который стоит в аэропорту. Понимаете? Но у меня другой вопрос. Она примотала их к ногам. Они так вот просто мне интересно, черепах примотать к ногам, чтобы провести контрабанды. Они так все могут провести? А вот, скажем, лосей вот так контрабанды не возят, чтобы под платьем к ногам, скажем так, 4 аккуратно закрепленных лося.
3: Не, ну 4 не получится, одного можно, знаете, как бы сыграть в кентавра, сесть на голову лосю, завесить лося самого голову его длинным платьем. То есть будет такая женщина, как бы, вот вместо головы лося, а тело лося такой лось-кентавр такой.
2: Ну, вы все знаете про контрабанду, ну, нормально? Бывало что-то, да.
3: Цок копытцами, знаете, проходит через зеленый коридор.
2: Да, и тут кто предъявит? Ну, послушайте, и откуда она их везла? Из Гонконга? Слушай, я что-то не знаю. А из Гонконга как бы нельзя вывозить черепах, да? Там большой какой-то таможенный.
3: Да нет, в принципе, ни с какой страны нельзя вывозить диких животных.
2: Нет, ну без таможни, да? А не, ну а что, ей было сложно задекларировать или что? Или, может, это были последние черепахи? То есть всех уже вывезли там в платьях, в штанах, ну, в шортах,
3: да? Да? Краснокнижная гонконгская черепаха.
2: А может быть в черепахах... Вот, смотрите, вот это важно. А может быть, это была двойная контрабанда, и в черепахе был петух.
3: А петуха не провезешь, он голос.
2: Да, а в петухе осетр, а в осетре краснокнижный рак. То есть в черепахе петух, в петухе осетр...
3: Или краснокожий, или краснокнижный рак.
2: Краснокожий?
3: Ну, с красными такие, как вареные.
2: Какой-то краснокожий.
3: Да.
2: Может такое быть?
3: Да все в этой жизни может быть.
2: Я просто уже теряюсь. А наш петух не контрабанда? Нет?
3: Ну,
2: его как привезли вообще? Его к чему привязывали?
3: Ну, наш директор под платьем провез.
2: Так пора его из-под платья. О, кстати, пора из-под платья вынимать петуха.
0: Рекорд, реклама. Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

0: давайте не забывать, что радио придумали не только для того, чтобы на нем говорить. Радио придумали еще и для того, чтобы на него писать. И последнее время радио используют все чаще именно в этом качестве. Ну, по крайней мере, так делаете вы, дорогие наши пишущие радиослушатели. Кое-что из того, что вы сейчас понаписали, мы почитаем в эфир. Народные новости, чего там?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что американец требует аж на 5 миллионов компенсации за то, что во время круиза на лайнере он обжег пятку об палубу круизного лайнера. Ну, солнышко нагрело, он босичком побежал и обжег. И теперь компенсация. Хотя вот я точно знаю, что с нашим человеком такого бы не случилось. У нас нормальные мужики. У них на пятках натоптыши нормальные мужские такие, как у настоящих мачо, да, как бы настоящих таких традиционной ориентации людей. Эти вот нежные розовые пяточки.
0: Вам, чтобы прожечь пятку эту неделю, да, нужна,
1: нужно,
0: там,
1: нужно,
0: да?
1: Сваркой прожигать. И вот это вам тоже, кстати. То есть, ничем там копьем не пробьешь рыцарским, а это сразу неженка. Но не об этом речь. Речь о компенсации. Вот за что бы ты, вспомни свою нелегкую жизнь, а жизнь тебя помотала, побросала, побила, за что бы ты мог потребовать компенсацию и не потребовал? Или же даже удивительные случаи потребовал, да? Ну, до нашей ментальности редкие случаи. И у нас истории просто миллион, к сожалению, не все успеем прочитать чисто из-за нехватки времени. Вот девушка с ником Львица пишет... А у нас в клинике, она, видимо, медработник, потому что она на аватарке в белом халате и в белом чепчике. А у нас в клинике один чувак делал обрезание, а потом требовал лям, так как ему не понравился шов. Говорит, Джунжурик потерял товарный вид, и вся личная жизнь пошла под откос. Нормально это все, на комиссии смотрели.
0: Подождите, тут такая история непростая, намного, да, сложно, да, многосоставная, да, много частей, глав в этой истории. А Джунжурик?
1: Да, потерял товарный вид. Это в иске так было указано.
0: А ой, Джунжурик? Джунжурик, да? Это хозяин или...
1: Нет, это не хозяин.
0: Или объект?
1: Нет, ну... Нет, объект, конечно, да.
0: А его зовут как?
1: Его, да, наверное, Давид или Сергей, я не знаю.
0: Нет, это важно. Как зовут хозяина Джунжурика?
1: Ну, Георгий, давайте. Ну, для дальнейшей дискуссии.
0: Георгий Джунжурикович, да?
1: Нет, ну... Наоборот, Джунжурик Георгиевич, это же как бы главный...
0: Это зависит от размеров. Что больше? Кто больше, Георгий или Джунжурик?
1: Обычно Георгий больше, чем Джунжурик.
0: Вот, значит, Георгий Джунжурикович. Но, подождите, знаете, все-таки... Как там было сказано, что... Простите, снова сообщение.
1: В клинике один чувак делал обрезание.
0: Вот, я хочу остановиться здесь. Очень важный момент. Один. То есть, я так понимаю, что клиника под обрезание не заточена,
1: да,
0: была.
1: Да,
0: то есть, это человек рискнул.
1: Офтальмология. Глазные болезни там лечат.
0: А этот решил рискнуть, да?
1: Да, чё,
0: нет. Или с плохим зрением зашел не туда.
1: Да?
0: Так, чувак, я думал, что можно потребовать здесь?
1: Ну, он лям требовал.
0: Вернуть же.
1: Ну, лям ему не дали.
0: Так он не видит. Какая разница, можно...
1: А что комиссии? На комиссии посмотрели и сказали, что все нормально у тебя с Джунжуриком. Георгий.
0: Хотя, с другой стороны, понимаете, когда у тебя проблемы со зрением, какая разница, что у тебя с Джунжуриком? Все равно ничего не видно.
1: Так у него, у жены, видимо, проблемы. Личная жизнь пошла под откос. Некрасивый шов.
0: Слушайте, мне кажется, или слово Джунжурик уже звучало у нас где-то.
1: Не знаю.
0: В какой-то программе. То есть, давайте
1: слово просто, года.
0: Да, поставим...
1: лимит.
0: Нет.
1: На Джунжурик. Хотел
0: сказать, точки. Да, да.
1: Нет.
0: Что это такое? Джунжурик – это типа название,
1: ну, да,
0: имя собственное, да?
1: Да.
0: Полового органа.
1: Ну, да.
0: Точно?
1: Наверное.
0: А почему? Откуда такая фантазия? Это, может, не по теме, но это важно для меня.
1: Ну, как-то вот...
0: Если... Или так, по паспорту?
1: Ну, как-то вот сложилось, как это, знаешь, кто-то назвал. О, какой у тебя Джунжурик.
0: Нет, при каких обстоятельствах? Не, ну, там Петя, я понимаю, старая добрая русская. А Джунжурик откуда взялось?
1: Ой, из иностранных языков.
0: Какая история за этим стоит? Пришел я, значит...
1: Ну, это, возможно, еще, знаете, с времен монгольского ига, как бы, тюркского происхождения слова. У нас же много слов тюркского происхождения,
0: ну,
1: да?
0: Ну, очень
1: язык
0: много,
1: вошло, да.
0: Но не Джунжурик.
1: Ну, почему Джунжурик?
0: То есть, а что было? То есть, пришел...
1: Ну, пришли монголы.
0: Да.
1: Ну, что, дань платить будем?
0: А они, вот, нет, нет,
1: а ну, нет, мало. Как бы, вот вам Джунжурик.
0: Давайте я почитаю. Ну, вот пишет... Чего? Вот пишет... Там львица была до этого, да?
1: Да.
0: А тут скорпионша добрая. И, кстати, тоже в халате, судя по аватарке. Она пишет, вот зачем вы мне напомнили об этом случае, негодяи? Теперь беситься буду весь день. А, случай это вот про Джунжурика?
1: Возможно, случай про Джунжурика. Конечно. Добрая скорпионша, не бесись, пожалуйста. Ну, случай.
0: Ну, бывает, а что такое? Нет, я понимаю, она сейчас там бесится, на стены лезет.
1: Держи себя в руках.
0: Держи, блядь, ничего такого. Ну, джуджурик, бывает. Вот видите, как слово ваше отзовется. Вы один раз сказали слово джунджурик, а скорпионша добрая, там уже волосы на себя рвет.
1: Давайте сменим дискурс с джунджурика на что-нибудь другое.
0: Дискуссия.
1: Вот Саня пишет. По поводу вот компенсаций. Когда я работал в ГАИ, у нас были материалы ДТП, где бабки падали в автобусах и получали травмы. От парков, видимо, автобусных, они получали некислый кэш. Бывало одни и те же бабки. В автобусных парках их знали, называли профессиональными падальщицами.
0: Бабки падали за бабки.
1: Да, да, то есть в автобусах, ну, типа...
0: А есть... Да, как же взять? То есть это прикольно. А если я упаду за бабки, нет?
1: Пожалуйста. Нет, почему нет? У нас все равны перед законом. Если как бы по вине автобуса вы упали, но вы же не по вине автобуса.
0: А им даже дать кэш именно? Кэшем, да?
1: Да, они договаривались, видимо, чтобы не судиться, знаете, там...
0: Так им давали деньги?
1: Говорит, давали, ну что?
0: Прикольно, то есть это работает, да?
1: Ну да.
0: То есть, в принципе, можно просто падать, даже если автобус стоит, да?
1: Ну, сейчас взять камеры, нужно все-таки падать, чтобы, ну, когда автобус едет, все-таки, знаете, чтобы было понятно.
0: Не, ну можешь сымитировать,
1: что знаете, куча там в интернете гуляет, причем со всего мира, как бы, да, и там, что в России, что не в России, куча кадров с видеорегистраторов, какой-то человек падает перед машиной, там, как бы,
0: Да, это фига, фейка. Да, так поэтому, смотрите, вот это очень важный момент. То есть, оказывается, есть люди, которые просто падают, ну, по-настоящему падают, да, бабки. Не, ну... То есть, есть настоящие падальщицы, а есть черные падальщицы.
1: Да.
0: Как бы,
1: ну, тогда вот с ними надо как-то бороться.
0: То есть, если у тебя упала бабка, тут надо еще разобраться, да? Это она упала по-черному или по-настоящему?
1: Хочет она с тебя кэш.
0: Или, может, она что-то другого от тебя хочет?
1: Да.
0: Как вот понять, бабка? А вот петух, если на тебя так все надоело.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Мост-шоу.
1: Ученые спрогнозировали резкое сокращение населения Земли в ближайшие десятилетия. Физики построили математическую модель роста человечества и сравнили ее с историческими данными. По одному из сценариев, уже через 10-20 лет из-за глобального потепления, нехватки воды и ресурсов, планета сможет нормально обеспечивать лишь около 2 миллиардов человек. Исследователи считают, что в перспективе следующих 40 лет население Земли может сократиться почти вдвое.
2: О, ну, нам тогда, в общем-то, бояться особо нечего. Мы через 40 лет, наверное, уже сократимся в любом случае.
3: А я-то нет, я-то планирую задержаться, как бы, меня это очень тревожит. Я попаду ли в эти 2 миллиарда человек, или не попаду, черт побери.
2: А вот тут, да, все мы хотим быть частью 2 миллиардов. Но смотрите, что-то я не очень понял. Значит, по одному из сценариев там было сказано, да, уже через сколько, через 10-20 лет из-за глобального потепления, там, нехватки ресурсов и воды, планета сможет, не сможет, типа, да, нормально, или там сможет обеспечивать только около 2 миллиардов человек. Через 10-20 лет, слушайте, это как-то немножко странно, потому что нехватка ресурсов, воды, глобальное это чертово потепление, точнее то, что им называют, вообще-то оно началось не сегодня. Глобальное потепление вообще началось в середине 19 века, где-то в 1850 году примерно.
3: А
2: да?
3: Тепло тогда было.
2: Да, там нет, просто это то, что когда начался этот тренд, а дальше все больше и больше. То есть все это, нехватка воды там в Африке, там, глобальное потепление, все это уже давно есть. И теперь смотрите, вот тут... Внимание, вопрос. Значит, сейчас у нас население земного шара на этот момент это где-то там 8 миллиардов, да, чуть больше. Да, около 8 миллиардов официально, да, сейчас. 8 миллиардов человек. Это индусы нам статистику сделали, наоборот. И они хотят сказать, что за следующие 10 лет население с 8 миллиардов сократится до 2. Это при том, что все это есть, и глобальное потепление, и нехватка воды. И у меня вопрос, а что за эти 10 лет должно случиться, что исчезнут 6 миллиардов? То есть за эти 10 лет так потеплеет, что ли, до 80 градусов, да? Или там за эти 10 лет всю воду выпьют вот эти 2 оставшихся миллиарда, те самые, видимо, кто выпил воду всю из крана. Да, и как известно, если в кране нет воды, значит, выпили оставшиеся 2 миллиарда. И они как раз, видимо, и жары не боятся, да, и поэтому они останутся.
3: Ну, да, останется это один золотой миллиард, как бы, а второй миллиард их как бы обслуживающий персонал.
2: Я в первый никак не попасть. Нет, просто не пройдите секундочку. Что должно, по их мнению, случиться за 10 лет, что исчезнет 6 миллиардов? И это при том, я хочу вам напомнить, что помните, ученые нам тут недавно, там была новость, там все ее раструбили. Они нам обещали, ребята, главное прожить еще ближайшие 10 лет, и тогда, типа, там изобретут там все способы и лекарства, значит, что будете жить там до старости, до 150 лет. А теперь, значит, все не получилось? Или это они говорили про эти 2 миллиарда?
3: Слушайте, ну, возможно, про 2 миллиарда, а возможно, все как бы, ну, более оптимистично. Смотрите, там как бы сказано так. Из-за нехватки воды и ресурсов планета сможет нормально обеспечить лишь около 2 миллиардов. Ну, остальные, может, останутся, но их будут, ну, так ненормально, терпимо обеспечивать, знаете, там, приемлемо обеспечивать, знаете, вот так, ни шатка, ни валка обеспечивать.
2: Это как? Ну, как сейчас? А вы, будем вот вы как сейчас обеспечены? Как вы чувствуете?
3: Я нормально обеспечен. Ну, а через 20 лет я буду так, меньше пить буду. Воды, в смысле, имеется в виду.
2: Да. Воды станет. Ну, и, да, жарче будет, да, будет жарче. Меньше воды и ресурсов, да. Что бы это ни значило. Ресурсы? Вот у вас сейчас сколько ресурсов?
3: У меня с годами ресурсы, да. Многие утрачены.
2: То есть, но при этом, смотрите, тут есть хорошая новость. Они говорят, что останется 2 миллиарда. Сейчас же есть как бы дискурс, что есть так называемый золотой миллиард, да? То есть, как вот это население развитых стран, да, богатых, там, европейских, ну, западных, прежде всего, да? Это, сказать, они самые богатые. То есть, а после того, как все вымрут, будет 2 золотых миллиарда.
3: Нет, не золотых, я же говорил, что будет один золотой миллиард, а второй его обслуживающий персонал, там, камердинеры, мальчики, которые носят клюшки для
2: гольфа. А как они выживут? Типа, они их с собой миллиард заберут?
3: Да, с собой,
2: заберут?
3: Конечно. То есть, мальчики, которые носят клюшки для гольфа.
2: Мальчики будут... То есть через 10 лет будут уже какие-то мальчики, миллиарды, да? Нужны мальчики?
3: Да, я им сейчас нужен мальчики. Девочки, помните историю про остров?
2: Про какой? А, этот, да. А, тут, да. Может быть... Я не знаю. Я сейчас задумался, а хочу я попасть в эти 2 миллиарда?
3: Это будущее, да?
2: Да. Или может лучше вымереть вместе с 6 миллиардами к чертовой матери, а?
3: Нет, я продержусь.
2: Попробуйте дотянуть, да?
3: Точно продержусь. У меня свинья есть.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
4: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.

0: Участникам предлагают в течение 4 недель мастурбировать с использованием новой функции приложения на основе голосовых ИИ-сеансов, которые подстраиваются под настроение пользователя. После каждого сеанса тестировщики должны оценивать влияние сервиса на стресс, сон, настроение и уверенность в себе, а также отправлять компании подробные отзывы.
1: Что? Я не верю своим ушам. То есть, что мечты сбываются? Появилась работа мечты — мастурбировать за $2000? Все, я пошел работать. Куда идти?
2: Слушайте, вот, ну, я уверен, что вот они вот как бы могут нас и обмануть. Знаете, это, они так заманивают хорошим предложением. Ну, на словах, на первый взгляд, да, там выглядит все идеально. Да, как бы,
1: замануха, да.
2: Вдруг там есть какие-то подводные камни. Сколько раз в день нужно это делать, как бы, да? Как часто? Может, это нужно делать прилюдно?
1: Подводные камни в мастурбации, это да, это так опасно. Но я не понял, объясните мне, я правильно услышал? И, значит, и стартап, да, объявил о поиске 10 консультантов. По мастурбации. А, то есть, это не понял, это даже не мастурбировать, а консультировать? То есть, и просто консультировать?
2: Нет, дальше я все понял, что как бы нет, делать все своими руками. Ну, просто быть в этом деле таким серьезным экспертом, консультантом.
1: Я
2: проконсультировать не могу, как бы.
1: Ну, жаль, потому что консультировать мастурбирующих — это все-таки лучше. Это вообще не работа, а сказка, да?
2: Такая теоретическая работа, да?
1: Нет, просто это даже самому не надо, да? Просто там консультируешься, там, не так сильно сжимать. Сломаешь там, да? Да не сюда, это компьютер!
2: И раз.
1: А все-таки надо еще... А в чем, значит, смысл работы? Значит, участникам предлагают в течение 4 недель, да, мастурбировать с использованием новой функции приложения на основе голосовых сеансов, которые подстраивают... А вот дальше была фраза, которая меня просто ввела в... Сначала, конечно, я так немножко возбудился в хорошем смысле. Ну, в смысле, работа понравилась. А тут я не понял. Значит, приложение на основе голосовых и сеансов, которые подстраиваются под настроение пользователя. Это что значит подстраиваются под настроение пользователя? То есть надо мастурбировать с ним в унисон, что ли?
2: И как, что значит голосовое? Голосом тебе что-то говорит?
1: Нет, погодите. Нет, а если у пользователя настроение такое, знаете, игриво-суетливое? Как бы, и за ним не угнаться.
2: Если вообще ты серьезный консультант, ты можешь себя контролировать в этом деле. Как бы. Не просто, да, любитель, жалкий аматор, да, как бы, а такой серьезный профессионал такой, да, высшего класса там, первого разряда.
1: И после каждого сеанса ты стестер. Тестировщики, что должны оценивать влияние сервиса на стресс, сон. Подождите, так все-таки, значит, нужно не только мастурбировать, но еще что-то оценивать. Там сказано оценивать, да?
2: А, стресс, сон, настроение. А что же это настроение? Настроение всегда после этого отлично.
1: Нормально. Ну, а бывает, вы же знаете, как не с той ноги встал.
2: Не с той руки.
1: Да, или да. Ну, хотя, конечно, в целом работка не пыльная, надо сказать. Пыль же там нет, да?
2: Ну, своя, где это нужно делать? Может, в чулане? Может, на мукомольном складе?
1: Кстати, да, рабочее место не указывает.
2: Да, вот еще и говорю.
1: А вот здесь уже мастурбирует в студии кто-то?
2: Да.
1: Это кто вообще?
2: Люди.
1: А что они здесь делают?
2: Ну, просто пришли посмотреть на нас.
1: А вы как думаете, а вот эти люди, которые в студии, они с этой работой справились бы?
2: Не думаю.
1: Ну, посмотрите в него, хотя да, возраст...
2: Ну, да. Балдин еще куда ни шло.
1: А он же что сейчас делает, я просто вижу.
2: Уже работает?
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 53 минуты. Кремов уже привстал, надел свой короткий плащ со сдвинутым к плечу вырезом, собрался уходить на нет, господин Кремов. 53 минуты, хоть и пораньше нужно закончить, но читаем сообщение, чего там.
1: Да, мы сегодня пораньше уйдем, чтобы вы тут не паникуете, потому что тут куча людей, тут что-то уже все делает, не до нас. И вот по поводу компенсаций. Продали бракованный экран для телефона, не выдав чек. Стуканул на них в налоговую. И надеюсь, их магазинчик в подвале затопит фекалиями. Что ж ты такой пассивный, такой как бы и вялый? Что ж, надеюсь, да, как бы? Нужно брать свои руки, конечно, затопить
0: фекалиями. Мы, фекалиями. Помните, наше поколение, да. Как мы, если хотели, чтобы затопило фекалиями.
1: Мы топили фекалиями.
0: Кстати, вы много затопили, да?
1: Нет, у меня просто не хотелось.
0: А вот в случае с рекордом это что было?
1: Это не я. Это не я.
0: Так, ну давайте я. Ждут. Если вы там слышите, кстати, какие-то голоса, это нормально. Это хорошо, это кто-то работает. Так, ну, а что-то у меня. Слушайте, есть вопросы, вот, например. Вот внезапно Ильду спрашивает. Он спрашивает почему-то про ваши трусы.
1: Ни слова внезапному Ильдусу, как бы пускай внезапный Ильдус будет пребывать в невидении моих трусов.
0: Вы предлагаете ему делать свое расследование? Да,
1: пускай он думает, что хочет.
0: Нет, все такое мы не читаем. Давайте еще последний, хватит.
1: Так. Вот по поводу компенсации. Василий пишет. Здравствуйте, уважаемые господа Кремов и Хрусталев и радиослушатели. Мне по-хорошему заряд ментальных травм. Компенсация положена от Радио Рекорд, в частности, от шоу Кейха. Давайте, чтобы дальше его не травмировать, валим отсюда.
0: Вот.
1: Чтобы он действительно не...
0: Понимаете, какая штука? Дело в том, что если мы свалим раньше, то мы травмируем... Я не могу вам сказать... Или показать?
1: Покажите.
0: Да я покажу вам... А все же радио. Вы не понимаете, о чем я говорю?
1: Нет.
0: Я не могу, к сожалению, вам показать. Ну ладно, хорошо. Все, да, валим, реально. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также, тьфу, уважаемый господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Там все сделали, вот те, кого я травмирую. Товарищ, да, вот он мне показывает палец. Смотрите, я про него и говорю. Видите, травмированный, что мне показывает.
1: А говорит, что типа стоять?
0: Да, я про это вам и говорю. Вот, все. Все, тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: При пати рейва. Колбасный цех. Матрик. От «Радио Рекорд».
2: Друзья, ровно 9 вечера в Москве и в Санкт-Петербурге, вернее, 21 час и 1 минута, и мы начинаем радиошоу «Колбасный цех». Традиционно по четвергам она у нас выходит в федеральный эфир, но сегодня у нас нетрадиционный, в самом хорошем смысле этого слова, выпуск, потому что у нас сегодня, во-первых, мы в прямом эфире, а во-вторых, у нас два специальных гостя, очень крутых, звезда хаос-музыки, хаос-движения Санкт-Петербурга, диджей Нил, и звезда пампинг-хаос-движения Sonic Mind. Диджей Нил прямо сейчас рядом со мной. Данил, привет!
3: Привет, друзья, привет, страна. Очень рад вновь оказаться в студии «Радио Рекорд», так сказать, вспомнить молодость. Все как это, знаешь, накатило, как говорится, ностальгия. Но, тем не менее, готовимся все равно к колбасному цеху. Сегодня я отыграю такой легенький, немножко легкую колбасочку такую, да, потому что сегодня все-таки при пати, как бы, а основной, как говорится, жар дадим завтра в 22:00, я выхожу на сцену.
2: Все верно, диджей Нил будет завтра открывать главный танцпол рейва «Колбасный цех». Рейв будет у нас двухдневный, пятница в субботу. Завтра также у нас, кстати, на «Радио Рекорд» будет в эфире диджей Цветков. И также будет наш специальный секретный зарубежный гость-агент. Но об этом мы поподробнее расскажем вам чуть попозже. А прямо сейчас диджей Нил лайв в эфире «Радио Рекорд».

0: Сегодня у нас в студии так много живых диджеев, что у нас даже вот наш Женя, оператор эфира, наш замечательный, великий, нажимает на джингл, а я ему говорю: «Я же здесь!» В прямом эфире, живой! А, кстати, вы в этом можете убедиться. Прямо сейчас посмотреть прямую трансляцию, которая идет из нашей студии в нашей группе рекордов ВКонтакте vk.com/record. Мы вас там всех ждем, пишите комментарии. Вот, поэтому да, постараюсь дальше сам нажимать на войсоверы. Это такие наши джинлы. И, соответственно, с вами общаться. А еще рядом со мной Данил, диджей Нил, прямо сейчас играет для вас на припате колбасного цеха. Данил, вопрос у меня к тебе такой. Ты же вел радиошоу «Виниловые пляски», все верно?
1: Да, совершенно верно. Очень долгое время и выпускались диски, и была программа, и было просто все очень хорошо.
0: Кстати, ставьте лайки, если у вас был диск «Виниловые пляски». У меня вот лично их было несколько. Мой самый любимый Summer, по-моему, 2007, где еще Алекс Гаудино, Destination Unknown. Это ты мне открыл этот трек, между прочим. А сколько ты вел радиошоу? Сколько лет?
1: Я не знаю, я точно не помню. Я 13 лет отработал на

0: хотелось бы, конечно, всегда поддерживать эту атмосферу. Не только в эфире, когда меня приглашают, но и на танцполах я очень стараюсь это делать. А виниловые пляски живут, процветают и продолжают жить своей жизнью. Это очень хорошо, потому что музыка — это вечно.
1: А сколько ты, извини, не был в эфире лет? Ну, так уж постоянно.
0: Ты имеешь в виду на Радио Рекорд?
1: Ну, да, я имею в виду, чтобы как бы с радиошоу полноценным, еженедельным.

0: что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
1: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд-реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.

0: Плюс, город Ульяновск.
1: АЗС «Олви» вновь идет вперед. Новая «Олви» на Преображенке вас ждет. В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра. На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvi.azs.ru.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Для тех, кто только к нам присоединился, вы прямо сейчас слушаете в прямом эфире шоу «Колбасный цех» и завтра «Колбасный цех Матрикс» 29 мая и послезавтра, 30 мая, состоится в Санкт-Петербурге на новой площадке Temple of Deer. Поэтому мы, собственно, здесь. Мы — это кто? Я, диджей Балдин, и рядом со мной великий, абсолютно легендарный диджей, человек, у которого, в общем-то, я учился диджеингу и сведению 20 лет назад. Это диджей Нил, абсолютно правду говорю. И он будет открывать главный танцпол «Колбасного цеха» завтра в Temple of Deer. Обязательно приходите к началу, потому что будет очень интересно. Билеты по-прежнему есть на сайте radiorecord.ru. Там же есть вся информация про фестиваль. Также у нас есть замечательный телеграм-канал «Колбасеры». Вступайте туда, мы обожаем читать ваши комменты. Прямо сейчас при пати «Колбасного цеха» на рекорде DJ Neil in the house.

частный цех – это маленькая жизнь, друзья мои. Поверьте мне, я знаю, я прожил долгую жизнь. Из этой жизни я 40 лет занимался диджеингом. Но то, что происходит на этом мероприятии, это очень-очень круто. Приходите, 22.00 открывается танцпол 29 мая. И я там буду для вас играть очень-очень хорошую музыку. Жду вас. Спасибо всем, страна. Вас люблю. Слушайте хорошую музыку. Это диджей Ил.

0: При пати рейва. Колбасный цех. Матрикс. Лайв на рекорде.
1: Итак, друзья, это главная танцевальная радиостанция страны. У нас обычно на 30-й минуте идут новости. Так вот, у меня для

Имейте в виду, что у нас, у колбасного цеха, будет пауза двухлетняя впереди, минимум, а может и вообще не знаем. У нас, знаете, они могут по-разному это все как-то придумать, наши замечательные боссы. Вот, поэтому имейте в виду, завтра и послезавтра мы отплясываем, так сказать, пятилетку за два дня. В том смысле, что два колбасных цеха у нас будет по цене одного. Билеты, кстати, берите на radiorecord.ru, мероприятие 18+, берите на оба дня, будет прикольно.

0: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
1: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: При пати рейва. Колбасный цех. Матрикс. Лайв на рекорде.

0: Колбасный цех, и наш специальный гость сегодня — это питерский диджей, пампинг-гуру Sonic Mind. Привет, дорогой!
1: Привет, привет, страна! Привет, Санкт-Петербург! Привет всем колбасерам! Огромный респект!
0: Во-первых, он будет выступать на колбасном цехе «Матрикс» и завтра, и послезавтра, причем и на главном танцполе, и на памп-танцполе. Слушай, я, кстати, сегодня, по секрету скажу тебе и нашим слушателям, видел

0: прекрасно знают. Были же еще ночные клубы, в которых были сотни, а то и тысячи клаберов каждую неделю постоянно. Какой из питерских ночных клубов для тебя самый важный, самый такой эмоционально запоминающийся? Вот пару слов.
1: Тогда каждую ночь, каждую пятницу и субботу в каждом клубе локально происходил такой небольшой колбасный цех, где собирались просто тысячи людей, весь город клубился. И мое самое любимое место, конечно же, это был клуб «Ферум». То, откуда я начал. Но я не забуду, конечно, о «Просвете». И был второй клуб, в котором я был резидентом.

0: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: завтра и послезавтра состоится в Питере. Я вам чистую правду говорю, шоу реально будет очень крутое. Будет три танцпола, будет секретный гость-хедлайнер. Крутой. На мой вкус, это мое личное субъективное мнение, это будет самый крутой хедлайнер-гость иностранный из всех тех, что были на колбасном цехе у нас за последние вот эти три года. После его триумфального, не побоюсь этого слова, возвращения. В общем, да, друзья, мы вас обязательно ждем завтра и послезавтра в Temple of Deer. Sonic Mind тоже ждет.
1: Я хотел, кстати, отметить то, что, конечно же, я буду играть на памп-танцполе намного жестче. И даже...

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прежде чем мы стартанем нашу радиовечеринку Рекорд Пати, хочется сказать огромное спасибо диджею Балдину и, конечно же, его гостям. Ведь буквально вот только-только закончилась припати фестиваля «Колбасный цех Матрикс» от Радио Рекорд. В гостях были Sonic Mind, DJ Neil с лайв-сетами. Это был специальный выпуск радиошоу «Колбасный цех», а потому ищите в плейлистах Радио Рекорд. Ну и, конечно же, друзья, готовимся к начинающемуся двухдневному рейву «Колбасный цех Матрикс» от Радио Рекорд в Петербурге. Три танцпола, более 20 артистов, легендарный секретный гость. Никакой скучной музыки, только, разумеется, классный рейв. Если вы еще не с нами, обязательно присоединяйтесь, потому что следующий «Колбасный цех» состоится не раньше, чем через 2 года. А потому ждем вас в Temple of Dir завтра и послезавтра на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге. Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас я призываю начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд Пати.

0: следующим участникам. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Посредиство 21 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
5: Успейте купить новую «Лада Гранта» всего от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в «Самараавто». Только сейчас при покупке автомобиля вы получите подарок, антикоррозийную обработку и пакет «Полная готовность». Надежный, экономичный и практичный автомобиль для города и путешествий «Лада Гранта» ждет вас в дилерском центре «Самараавто». «Самараавто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б напротив ТК «Амбар». Телефон 8 846 211 1095. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Кредит ОДАО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio. Телефон

этого времени не хватит, смело забегайте в мобильное приложение «Радио Рекорд» или на сайт radiorecord.ru. Из-за более чем 100 интернет-станций, предложенных там, ищите интернет-поток Пати 24/7. Я думаю, что если вы его найдете, точнее, когда вы его найдете, скажете мне огромное спасибо. Ну а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем на радиовечеринке «Рекорд Пати».

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и властью мне дано, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе поведаю вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, и подписывайтесь обязательно, если еще вдруг не подписаны. Прямо сейчас мы стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с Deep House'овой работой австралийского продюсера Wax Motif и сладкоголосый, не боюсь этого слова, Maeta, You Forget. Релиз лейбла Divine Souls 24 апреля с презентом в день дропа в итальянской лаборатории EDM, а уже в мае в шоу чилийского продюсера Себастьяна Сиена. 4 числа я показал вам этот трек в рекорд-релизе, а 21-го и в рекорд-клаб-шоу. Но поскольку был в отпуске, ничего вам о нем не рассказал. А нет, вот уже рассказал. Wax Motif, Maeta, You Forget.
1: Рекорд.

0: Adele. Трек называется Echoes of You. Мелодик Tech, все как мы любим, с презентами на Ультре в Аргентине и DC в Мексике в феврале этого года. Трек нехило так забустили аргентинские диджеи, проведя его по клубам. Хотя сейчас мало кто верит в такое продвижение на самом-то деле, а оно, как оказалось, работает. Отмечу также, что трек играют в большей степени девушки-диджеи, типа испанки Ксении Ди, американки Лейла Бенайтс и полячки Кассия. Ну а прямо сейчас давайте заценим эту работу и в Рекорд Клаб Шоу. Дэн, Карла Вейл, Echoes of You.
1: Рекорд Клаб, Тим

Джон Дикон, а текст рассказывает о человеке, который сталкивается с предательством и болью. Ну и прямо сейчас давайте ценить свежий взгляд на этот трек от Бросса. Another One Bites the Dust. В Рекорд Клаб Шоу. Рекорд Клаб.

Пацаны, из сегодняшнего эпизода Рекорд Лав Шоу напоминаю вам про два телеграм-канала. Рекорд, нижнее подчеркивание, плейлист, про свою личную телегу Team Vox. И всегда вы там найдете все предыдущие выпуски Рекорд Лав Шоу, Рекорд Лиза. И этот новый свежий эпизод, который совсем скоро мы дропнем в интернеты, тоже появится. А потому, как только вы увидите, что мы выложили новый эпизод Рекорд Лав Шоу, смело переслушайте с самого начала и до самого конца еще разок. И, конечно же, поделитесь с друзьями. Как без этого? Как не показать классный музыкальный контент своим друзьям? Да? Да. Спасибо огромное. Далее по расписанию четверг, а значит, в этой студии в следующем часе появится красотка Леди Вакс и шоу In Beat with Rust. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. Adios, amigos. Пока.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Hello? Hey there. This is your substance calling. I just wanted to know, are you having a good time? Where do you want to go right now?

0: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа, и ведется эфир первого танцевального радио России специально Drum & Bass миксом. Сегодня будет жирно. Погнали.
1: Для леди Вакс.

друзья, как ваше настроение? Напоминаю, видеолайв стриме из студии Радио Рекорд в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Залетайте в гости, смотрите, комментируйте.

0: – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

Девушка звания ночи. Раска. Специальный шоу-кейс от Степа Марсель, группа Марсель. А также Павел Чинарев, Бонжо, Александр, Диджи Детач, Паша Трамп, Паша Нац, Трамп, Смоки Ди, Ориджинал Ди, Джаспа Вольюм, Брикс Игрит, Софт Скилла, Парма де Пальма, Яли Дивакс и другие артисты играют для вас. 13.

А ровно через неделю, в это же время, в этом же месте, я вернусь к вам опять. Ну и, как всегда, ищите меня в Telegram, Lady Wax Originals. Слушайте мои плейлисты, приходите на InBeat. До следующей недели.

0: L, номер FS-7791-323, зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Record Club. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что выберете, три бутылки рекордной минеральной воды себе или шесть другому?
2: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance
0: Radio. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: и радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная дорога.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
2: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance
0: Radio. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.